0: цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
7: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня. Поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Хариат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
9: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
8: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
10: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
8: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
11: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
8: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
10: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
8: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
5: 20.
12: Бис.
5: 30.
12: Тис.
5: 40.
12: Чалис.
5: 50.
12: Пачас.
5: 60.
12: Сат.
5: 70.
12: Саттар.
5: 80.
12: Асси.
5: 90.
12: Навве.
5: 100.
12: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
15: Да, тон изменился просто радикально.
14: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
15: Угу.
14: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 2022-2023 годах.
15: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
14: Да, это разрушает образ силы.
15: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
14: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
15: Звучит жутко, да.
14: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
15: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
14: Ну да, историческая память.
15: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
14: Социальный контракт трещит по швам.
15: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
14: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
15: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
14: Силовой блок.
15: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
14: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
15: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
14: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
15: Абсолютно шикарная аналогия.
14: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
15: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
14: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
15: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
14: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
15: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности. Идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
14: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
15: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
14: А в чем еще?
15: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
14: Ну да, один сдавок и все.
15: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
14: Вот давай перейдем к этому.
15: Угу.
14: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
15: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
14: Давай по порядку. Первый технологический, так?
15: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
14: Что?
15: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
14: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
15: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
14: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
15: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
14: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
15: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
14: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
15: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
14: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
15: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
14: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
15: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
14: Бригады территориальной обороны.
15: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
14: И у них есть мотивация, это их дом.
15: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
14: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
15: Абсолютно.
14: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
15: О, да.
14: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
15: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
14: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
15: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
14: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
15: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
14: Что ты имеешь в виду?
15: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
14: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
15: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
14: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
15: Западный фактор здесь фундаментален.
14: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО — это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
15: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
14: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
15: Давай.
14: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
15: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
14: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
15: Какая же?
14: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
15: Ух, это серьезная тема.
14: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
15: Это уравнение с кучей неизвестных.
14: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
15: Однозначно.
14: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
15: Пока.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
16: В заседание наблюдательного совета парка высоких технологий вносятся два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
13: Важный сигнал.
17: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
2: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
17: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
18: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
17: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретрансляторы на території Білорусі більше не працюють.
18: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
17: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
19: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
17: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
20: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпинь, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
22: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
21: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
22: И какую реальную роль она играет в экономике.
21: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
22: Или же это неподъемные гири, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
21: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
22: Угу.
21: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
22: Ну, а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
21: Бетонная плита.
22: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
21: Ну, колоссально, это очень субъективно.
22: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
21: Растворяются.
22: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
21: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
22: То есть?
21: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
22: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
21: Невидимого.
22: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
21: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
22: Да, да, пособие по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
21: Угу.
22: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
21: Чего именно?
22: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
21: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
22: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
21: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
22: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
21: начались бы протесты.
22: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
21: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
22: Ну, давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
21: Так, и что с ним не так?
22: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
21: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
22: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
21: Слушаю.
22: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
21: Ну, это налог на потребление.
22: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
21: Угу.
22: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
21: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
22: Каким образом?
21: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
22: Бесплатно? Вы серьезно?
21: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
22: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
21: Вы берете очень узкую прослойку людей?
22: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
21: Да, ушла.
22: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
21: Почему сломан?
22: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
21: Но государство – это не просто поставщик услуг.
22: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
21: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
22: Я описываю реальность большинства работающих людей.
21: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
22: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
21: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
22: Давайте посмотрим.
21: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
22: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
21: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание – онкология, инфаркт.
22: Там есть программы поддержки.
21: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
22: Это крайности американской системы.
21: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
22: Да, что с ним?
21: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
22: Он существует на конкурентном рынке?
21: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
22: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
21: Далеко не всегда они работают эффективнее.
22: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
21: Напомните.
22: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
21: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
22: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
21: И он несет за это ответственность.
22: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
21: Но это утрирование.
22: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
0: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
22: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
0: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
22: Яма – это самый наглядный пример.
0: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
22: Частные университеты, гранты.
0: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
22: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
0: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале, ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
22: Вы недооцениваете венчурный капитал.
0: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
22: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
0: Так.
22: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
0: Ух, Маск — это отдельная история.
22: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
0: Да, но...
22: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
0: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
22: А разве это не так?
0: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
22: Они сильно оптимизировали технологии.
0: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
22: Хорошо, исторически – да.
0: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
22: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
0: Да, мы на Земле.
22: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
0: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
22: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
0: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
22: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
0: Чтобы получить больше прибыли.
22: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
0: Это незаконно.
22: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
21: удушье.
22: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными. Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
21: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
22: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
21: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о том, что ПВТ вводит новый вид деятельности.
16: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАД, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
1: Важный сигнал.
3: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
4: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,2%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
3: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60% с лишним, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
23: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
7: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
9: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
3: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
10: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
2: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
24: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
24: 12.
25: Бара.
24: 13.
25: Тера.
24: 14.
25: Чодаха.
24: 15.
25: Пандраха.
24: 16.
25: Сола.
24: 17.
5: 17.
24: 18.
5: 18.
24: 19.
5: 19.
24: 20.
5: 20.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
17: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
14: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
17: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
15: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время

0: Должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
1: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующее, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
2: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
1: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: из первых уст.
1: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса Крок на другие страны.
2: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж с телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать с QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление – альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. То есть, когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы Крок стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство. Это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке не хватает денег. Ты просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
0: Важный сигнал.
3: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
4: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
3: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
5: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
6: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
7: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
8: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
3: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
9: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
10: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
11: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
3: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
11: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
13: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
12: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
13: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
12: Ого.
13: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
12: Угу.
13: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
12: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
13: Да, динамика тут самая важная.
12: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
13: Буквально вчера, да?
12: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
13: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
12: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
13: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
12: И довольно дорогой проект, надо сказать.
13: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
12: То есть страх перед будущим.
13: Конечно.
12: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
13: Да, сразу после института.
12: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
13: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
12: Те самые дети демографической ямы.
13: Точно.
12: Которых изначально родилось очень мало.
13: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
12: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
13: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
12: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
13: Достаточно просто отъехать от столицы.
12: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
13: Угу. Классы просто не добирают учеников?
12: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
13: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
12: Ну да, людей меньше становится.
13: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
12: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
13: Так.
12: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
13: Это классический эффект демографических ножниц.
12: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
13: Почти каждый шестой житель.
12: Да.
13: Да.
12: Почти каждый шестой.
13: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
12: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
13: Ничего себе.
12: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
13: То есть стариков больше, чем детей?
12: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
13: Угу.
12: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
13: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
12: Какая?
13: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
12: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
13: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
12: Почти три четверти.
13: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
12: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
13: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
12: Поликлиники, больницы.
13: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
12: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
13: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
12: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
13: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
12: Вот я о том же.
13: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
12: столица действует как такой гигантский пылесос.
14: Да, да.
12: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
14: Так.
12: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
14: Кошмар.
12: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
13: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
12: Угу.
13: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
12: Спираль сужается.
13: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
12: Ну да, это точная наука.
13: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
12: Математика здесь абсолютно безжалостна.
13: Абсолютно.
12: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
13: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
12: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
13: То есть каждый пятый человек?
12: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
13: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
12: Соотношение работающих и иждивенцев.
13: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
12: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
13: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
12: Меньше 4 миллионов.
13: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
12: Ничего себе.
13: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
12: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
13: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
12: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
13: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
12: Или пробить товар на кассе.
13: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
12: Угу, это правда.
13: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
12: То есть это не накопительный счет?
13: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
12: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
13: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
12: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
13: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
12: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
13: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
12: То есть номинально платить те же суммы.
13: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
12: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
13: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
12: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
13: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
12: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
13: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
12: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
13: Деньгами залить?
12: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
13: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
12: В смысле?
13: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
12: Ни профессионального оборудования для работы.
13: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
12: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
13: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
12: То есть это работает как антиреклама.
13: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
12: Угу.
13: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
12: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
13: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
12: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
13: А купить на нее в магазине можно меньше.
12: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
13: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
12: А, точно.
13: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
12: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
13: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
12: Возможность зарабатывать.
13: Да.
12: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
13: Угу.
12: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
13: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
12: Это пугает людей?
13: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
12: Да, согласна.
13: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
12: Они реагируют на стимулы.
13: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
12: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
13: К сожалению.
12: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
13: Да, математика против них.
12: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
13: Угу.
12: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
13: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
12: Какой?
13: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
12: Да уж.
13: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
12: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
13: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
12: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
15: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
14: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
16: «Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют».
14: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
17: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
14: В Крыму проблема не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
9: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
14: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Исаках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольницком, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
18: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
14: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? отчисления в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. «Радиосигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
22: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
3: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
23: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
24: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
2: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
4: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
5: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
25: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
26: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
22: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
27: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
22: Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
28: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
22: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
1: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
8: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%. А среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
11: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня и темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
28: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
12: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
28: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташев.
13: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
28: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
13: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
0: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
9: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических. Не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпинь, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
15: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
14: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
16: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
14: И основания для таких выводов есть. Главком БСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
17: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
14: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
27: Продолжается гибридная война против нашей страны.
2: Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
0: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
4: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
0: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
4: За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
0: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Но об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
0: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления и радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
6: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
14: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
6: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
14: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
3: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. Более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно

0: На фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
2: Сиаха.
1: Синий.
2: Нила.
1: Коричневый.
2: Бура.
1: Зеленый.
2: Сабз.
1: Оранжевый.
2: Наранджи.
1: Фиолетовый.
2: Джамуни.
1: Красный.
2: Сурх.
1: Белый.
2: Сафед.
1: Желтый.
2: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России беларусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
5: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
4: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
6: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
7: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
8: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
9: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
4: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за

0: бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
1: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
2: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
3: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как мечты о глобальном сотрудничестве стали реальностью.
6: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
8: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
7: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшийся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
9: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
7: За Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
10: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к розам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
7: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
11: Судебные исполнители относятся к категории уникальной. Категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
13: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
12: Но, слушай, политика есть политика.
13: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
12: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
13: Давай.
12: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание, это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация, это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
13: Ну так, а Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
14: Метеозонды, да-да.
13: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это же, это намеренная наглая подмена понятий.
14: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
13: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
12: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
13: Гениальный.
12: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую это не нарушен.
13: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседних страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
12: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
13: И ради чего?
12: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
13: То есть они вычисляют их позиции?
12: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
13: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
12: С военной точки зрения, да.
13: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
12: Естественно. Они видят все.
13: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
12: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному, наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
13: Платить страной.
12: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
13: Но это же...
12: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
13: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
12: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
13: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
14: Военным хабом.
13: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
14: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
13: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
14: Это инструмент.
13: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
14: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
13: Причем тут эмоции – это факты.
14: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
13: Да, пилоты вслепую сажают борта.
14: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
13: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
14: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
13: сам факт.
14: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
13: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
14: И ты начинаешь нервничать.
13: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
14: Логично.
13: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
14: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
13: Да ладно?
14: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
13: Истощать противника.
14: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
13: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
14: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
13: Но они стоят там и ждут удара.
14: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
13: Но, послушай, За этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
14: Ну, давай.
13: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
14: Но.
13: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
14: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
13: Да неужели?
14: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
13: С огромным дисконтом.
14: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
13: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
14: Ну, наличку можно...
13: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
14: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
13: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
14: Что, заборы с двух сторон?
13: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
14: Транзит умер, да.
13: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
14: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
13: Идеальный? Да ты издеваешься?
14: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
13: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
14: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
13: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
14: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
13: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
14: Какой?
13: Давай представим. что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
14: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный Сигнал.
16: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
17: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
16: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
18: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
16: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
6: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
16: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
18: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
16: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
16: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
19: Воду пью. Сено все.
20: А где почки?
19: Девочки, сладкие. Что за девочки?
16: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
21: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
16: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
21: Вот так ходят дойные стада по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
16: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
22: Наша гордость, наша кормилица.
18: И такие ужасные условия. Бедные коровки.
1: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
18: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
17: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
16: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали сформировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
8: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
2: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
8: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
2: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
22: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
2: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
23: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
2: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
24: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотится за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
2: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
25: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
3: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
0: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
7: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
9: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
10: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
11: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
27: Концы с концами еле сходятся.
28: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
29: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
30: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
0: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
1: Сяга.
6: Синий.
1: Ніля.
6: Коричневый.
1: Бура.
6: Зеленый.
1: Сабз.
6: Оранжевый.
1: Наранджи.
6: Фиолетовый.
1: Джамуни.
6: Красный.
1: Сурх.
6: Белый.
1: Сафед.
6: Желтый.
1: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
13: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое, наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, НАП-совет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с ним образования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселератов, и к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших, да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, ну, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Ну, теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
4: Новости регионов на радиосигнал.
0: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
16: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
14: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
16: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташев.
2: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
16: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
2: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
16: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости союзного государства.
17: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
18: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
17: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
19: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
17: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
20: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
17: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
19: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
17: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первого

0: сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И спорта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
3: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,02%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
2: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60 с лишним процентов, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
4: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
2: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
0: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел

0: минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
2: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
3: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
6: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриет» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
8: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
7: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
9: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
7: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
10: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
7: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
9: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
7: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
4: 20.
11: Бис.
4: 30.
11: Тис.
4: 40.
11: Чалис.
4: 50.
11: Пачас.
4: 60.
11: Сат.
4: 70.
11: Саттар.
4: 80.
11: Асси.
4: 90.
11: Навве.
4: 100.
11: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
14: Да, тон изменился просто радикально.
13: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
14: Угу.
13: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
14: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
13: Да, это разрушает образ силы.
14: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
13: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
14: Звучит жутко, да.
13: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
14: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
13: Ну да, историческая память.
14: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
13: Социальный контракт трещит по швам.
14: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
13: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
14: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
13: Силовой блок.
14: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
13: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
14: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
13: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
14: Абсолютно шикарная аналогия.
13: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
14: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
13: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
14: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
13: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
14: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности. Идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
13: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
14: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
13: А в чем еще?
14: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
13: Ну да, один сдавок и все.
14: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
13: Вот давай перейдем к этому.
14: Угу.
13: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
14: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
13: Давай по порядку. Первый технологический, так?
14: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
13: Что?
14: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
13: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
14: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
13: Слушай, концепция БПЛА и ИРЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
14: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
13: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
14: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
13: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
14: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
13: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
14: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
13: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
14: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
13: Бригады территориальной обороны.
14: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
13: И у них есть мотивация, это их дом.
14: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
13: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь — это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
14: Абсолютно.
13: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
14: О, да.
13: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
14: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
13: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
14: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
13: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
14: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
13: Что ты имеешь в виду?
14: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
13: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
14: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
13: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
14: Западный фактор здесь фундаментален.
13: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО — это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
14: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
13: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
14: Давай.
13: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире — это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
14: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
13: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
14: Какая же?
13: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
14: Ух, это серьезная тема.
13: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
14: Это уравнение с кучей неизвестных.
13: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
14: Однозначно.
13: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
14: Пока.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
15: Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий выносится два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, к системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
12: Важный сигнал.
13: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
0: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
13: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
16: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
13: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретрансляторы на території Білорусі більше не работають.
16: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
13: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
17: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
18: свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
19: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпинь, и в принципе мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
21: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
20: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
21: И какую реальную роль она играет в экономике.
20: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
21: Или же это неподъемная гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
20: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
21: Угу.
20: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
21: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
20: Бетонная плита.
21: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
20: Ну, колоссально – это очень субъективно.
21: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
20: Растворяются.
21: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
20: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
21: То есть?
20: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
21: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
20: Невидимого.
21: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
20: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
21: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
20: Угу.
21: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
20: Чего именно?
21: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
20: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
21: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
20: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
21: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
20: начались бы протесты.
21: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
20: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
21: Ну, давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
20: Так, и что с ним не так?
21: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
20: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
21: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
20: Слушаю.
21: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
20: Ну, это налог на потребление.
21: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
20: Угу.
21: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
20: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
21: Каким образом?
20: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
21: Бесплатно? Вы серьезно?
20: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
21: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, Или по пути в платный медцентр сдавать анализы?
20: Вы берете очень узкую прослойку людей?
21: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
20: Да, ушла.
21: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
20: Почему сломан?
21: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
20: Но государство – это не просто поставщик услуг.
21: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
20: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
21: Я описываю реальность большинства работающих людей.
20: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
21: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
20: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
21: Давайте посмотрим.
20: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
21: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
20: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание – онкология, инфаркт.
21: Там есть программы поддержки.
20: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
21: Это крайности американской системы.
20: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
21: Да, что с ним?
20: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
21: Он существует на конкурентном рынке?
20: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
21: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
20: Далеко не всегда они работают эффективнее.
21: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
20: Напомните.
21: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
20: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
21: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
20: И он несет за это ответственность.
21: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
20: Но это утрирование.
21: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
20: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
21: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
20: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
21: Яма – это самый наглядный пример.
20: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
21: Частные университеты, гранты.
20: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
21: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
20: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале, ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
21: Вы недооцениваете венчурный капитал.
20: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
21: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
20: Так.
21: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
20: Ух, Маск — это отдельная история.
21: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
20: Да, но...
21: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
20: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
21: А разве это не так?
20: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
21: Они сильно оптимизировали технологии.
20: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
21: Хорошо, исторически – да.
20: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
21: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
20: Да, мы на Земле.
21: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
20: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
21: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
20: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
21: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
20: Чтобы получить больше прибыли.
21: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
20: Это незаконно.
21: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
20: Удушье.
2: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
21: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
20: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
21: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
20: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о том, что ПВТ вводит новый вид деятельности.
15: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАД, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
1: Важный сигнал.
3: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
22: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,2%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
3: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60% с лишним, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
23: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
0: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
6: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
8: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
3: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
9: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
0: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
18: Замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
4: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
18: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
7: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
18: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров.
14: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие

0: прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса «Крок» на другие страны.
3: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать с QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление – альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. То есть, когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы Крок стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство, это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке не хватает денег, просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
1: Важный сигнал.
0: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
4: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
0: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
5: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
6: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
7: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
8: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
0: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива

0: топливо вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
1: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
2: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
3: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
6: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. Но в сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
8: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
8: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
8: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
7: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
8: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
7: И довольно дорогой проект, надо сказать.
8: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
7: То есть страх перед будущим.
8: Конечно.
7: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
8: Да, сразу после института.
7: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
8: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
7: Те самые дети демографической ямы.
8: Точно.
7: Которых изначально родилось очень мало.
8: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
7: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
8: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
7: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
8: Достаточно просто отъехать от столицы.
7: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
8: Угу. Классы просто не добирают учеников?
7: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
8: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
7: Ну да, людей меньше становится.
8: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
7: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
8: Так.
7: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
8: Это классический эффект демографических ножниц.
7: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
8: Почти каждый шестой житель.
7: Да.
8: Да.
7: Почти каждый шестой.
8: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
7: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
8: Ничего себе.
7: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
8: То есть стариков больше, чем детей?
7: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
8: Угу.
7: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
8: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
7: Какая?
8: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
7: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
8: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
7: Почти три четверти.
8: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
7: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
8: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
7: Поликлиники, больницы.
8: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
7: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
8: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
7: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
8: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
7: Вот я о том же.
8: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
7: Столица действует как такой гигантский пылесос.
8: Да, да.
7: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
8: Так.
7: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
8: Кошмар.
7: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
8: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
7: Угу.
8: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
7: Спираль сужается.
8: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
7: Ну да, это точная наука.
8: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
7: Математика здесь абсолютно безжалостна.
8: Абсолютно.
7: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
8: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
7: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
8: То есть каждый пятый человек?
7: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
8: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
7: Соотношение работающих и иждивенцев.
8: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
7: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
8: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
7: Меньше 4 миллионов.
8: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
7: Ничего себе.
8: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
7: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
8: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
7: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
8: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
7: Или пробить товар на кассе.
8: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
7: Угу, это правда.
8: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
7: То есть это не накопительный счет?
8: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
7: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
8: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
7: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
8: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
7: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
8: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
7: То есть номинально платить те же суммы.
8: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
7: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
8: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
7: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
8: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
7: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
8: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
7: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
8: Деньгами залить?
7: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
8: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
7: В смысле?
8: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
7: Ни профессионального оборудования для работы.
8: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
7: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
8: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
7: То есть это работает как антиреклама.
8: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
7: Угу.
8: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
7: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
8: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
7: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
8: А купить на нее в магазине можно меньше.
7: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
8: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
7: А, точно.
8: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
7: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
8: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
7: Возможность зарабатывать.
8: Да.
7: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
8: Угу.
7: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
8: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
7: Это пугает людей?
8: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
7: Да, согласна.
8: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
7: Они реагируют на стимулы.
8: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
7: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
8: К сожалению.
7: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
8: Да, математика против них.
7: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
8: Угу.
7: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
8: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
7: Какой?
8: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
9: Да уж.
8: От ассортимента на полках магазинов до технологических трендов, от культурных событий до стратегических политических решений.
7: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
8: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
7: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
11: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
10: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
12: Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют.
10: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. А власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
13: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
10: В Крыму проблема не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
1: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
10: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Исаках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольницком, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
14: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
10: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
17: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
0: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
18: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
19: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
20: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
21: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
22: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
23: Концы с концами еле сходятся.
24: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
25: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
26: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
27: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина – главное. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
28: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
27: Сами женщины говорят, что несут на себя основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Беларуси, Белстата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
2: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
27: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
3: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
27: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
6: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
8: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
7: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
1: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
7: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
1: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
7: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
4: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических. Не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
10: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
9: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
11: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
9: И основания для таких выводов есть. Главком БСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
12: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
9: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Белоруссии.
28: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
7: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
13: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
7: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
13: За наявную информацию, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
14: Но об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
7: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
15: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
17: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
15: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
17: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
18: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
17: На этом история не закончилась. Через некоторое время ах молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военный чатас. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
16: Синий.
19: Нила.
16: Коричневый.
19: Бура.
16: Зеленый.
19: Сабз.
16: Оранжевый.
19: Наранджи.
16: Фиолетовый.
19: Джамуни.
16: Красный.
19: Сурх.
16: Белый.
19: Сафед.
16: Желтый.
19: Пила.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
2: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает...

0: стране.
1: Правила дорожного движения – ничто, понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
2: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
3: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
4: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
5: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
6: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
3: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, как мечты о глобальном сотрудничестве стали реальностью.
9: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
11: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
10: Запрет на выезд за рубеж появился

0: Появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшийся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленное согласование и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
1: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
0: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
2: Все плюсы уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к Розам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
0: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
5: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
7: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично. Мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
6: Но, слушай, политика есть политика.
7: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
6: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай, давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
7: Ну, давай.
6: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
7: Ну так, а Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
8: Метеозонды, да-да.
7: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это же... это намеренная наглая подмена понятий.
8: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
7: НАТО смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
6: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
7: Гениальный.
6: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
7: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
6: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
7: Пиради чего?
6: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
7: То есть они вычисляют их позиции?
6: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
7: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
6: С военной точки зрения, да.
7: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
6: Естественно. Они видят все.
7: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
6: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному, наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
7: Платить страной,
6: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, но классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
7: Но это же...
6: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
7: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
6: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
7: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
6: Военным хабом.
7: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
6: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
7: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
6: Это инструмент.
7: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
6: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
7: Причем тут эмоции – это факты.
6: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
7: Да, пилоты вслепую сажают борта.
6: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
7: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
6: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
7: сам факт.
6: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
7: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
6: И ты начинаешь нервничать.
7: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
6: Логично.
7: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
6: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
7: Да ладно?
6: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. К каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
7: Истощать противника.
6: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
7: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
6: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
7: Но они стоят там и ждут удара.
6: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
7: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платит экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
6: Ну, давай.
7: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
6: Ну.
7: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
6: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
7: Да неужели?
6: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
7: С огромным дисконтом.
6: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
7: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
6: Ну, наличку можно...
7: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
6: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
7: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
6: Что, заборы с двух сторон?
7: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
6: Транзит умер, да.
7: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
6: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
7: Идеальный? Да ты издеваешься?
6: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
7: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
6: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
7: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
6: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
7: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
6: Какой?
7: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
8: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
11: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
10: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
12: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
10: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
13: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
10: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующее, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
12: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
10: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
14: Воду пью. Сено все.
15: А где котики?
14: Девочки, сладкие, что за... Девочки...
10: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
16: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
10: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
16: Вот так ходят дойные стада по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
10: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
17: Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки.
18: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
17: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
18: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
10: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали формировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
20: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
19: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
20: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
19: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
21: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
19: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. Женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
22: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
19: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
1: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
19: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета Парка высоких технологий.
2: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали Белджи и Джили. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
23: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
15: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
24: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
25: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
26: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
27: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
28: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
15: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
29: Концы с концами еле сходятся.
30: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
31: У меня еще есть правнук,
0: которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я что могу, я стараюсь.
5: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Кое-что из молочных продуктов.
15: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
6: Сяха.
3: Синий.
6: Нила.
3: Коричневый.
6: Бура.
3: Зеленый.
6: Сабз.
3: Оранжевый.
6: Наранджи.
3: Фиолетовый.
6: Джамуни.
3: Красный.
6: Сурх.
3: Белый.
6: Сафед.
3: Желтый.
6: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
7: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое, наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, Совет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с образования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселератов. И к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших. Да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
3: Новости регионов на радиосигнал.
15: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
8: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
9: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
8: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
10: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
8: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
10: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
8: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Хариат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
12: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
11: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
1: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
11: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
2: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
11: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
1: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
11: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
13: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наше государство. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
14: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,2%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги

0: Анастасия Лузгина.
1: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
0: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
7: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения.

0: в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Хариат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
1: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
0: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
2: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
0: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
3: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
0: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
2: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
0: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навве.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
8: Да, тон изменился просто радикально.
7: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
8: Угу.
7: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
8: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
7: Да, это разрушает образ силы.
8: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
7: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
8: Звучит жутко, да.
7: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
8: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Белоруссии общество просто категорически не хочет воевать.
7: Ну да, историческая память.
8: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
7: Социальный контракт трещит по швам.
8: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
7: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
8: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
7: Силовой блок.
8: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
7: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
8: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
7: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
8: Абсолютно шикарная аналогия.
7: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
8: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
7: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
8: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
7: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
8: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности. Идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
7: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
8: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
7: А в чем еще?
8: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
7: Ну да, один сдавок и все.
8: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
7: Вот давай перейдем к этому.
8: Угу.
7: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
8: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
7: Давай по порядку. Первый технологический, так?
8: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
7: Что?
8: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
7: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
8: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
7: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
8: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
7: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
8: И поэтому существуют второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
7: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
8: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
7: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся.
8: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
7: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
8: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
7: Бригады территориальной обороны.
8: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
7: И у них есть мотивация, это их дом.
8: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
7: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
8: Абсолютно.
7: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
8: О, да.
7: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
8: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
7: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
8: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
7: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
8: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
7: Что ты имеешь в виду?
8: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
7: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
8: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
7: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
8: Западный фактор здесь фундаментален.
7: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
8: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
7: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
8: Давай.
7: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
8: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
7: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
8: Какая же?
7: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
8: Ух, это серьезная тема.
7: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
8: Это уравнение с кучей неизвестных.
7: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
8: Однозначно.
7: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему. И услышимся в следующем выпуске.
8: Пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
10: Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий выносится два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
6: Важный сигнал.
11: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
12: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
11: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
13: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
11: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретрансляторы на території Білорусі більше не працюють.
14: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
11: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
15: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
11: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Первый вице-премьер правительства Николай Снопков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
16: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
18: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
17: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
18: И какую реальную роль она играет в экономике.
17: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
18: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
17: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
18: Угу.
17: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
18: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
17: Бетонная плита.
18: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
17: Ну, колоссально – это очень субъективно.
18: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
17: Растворяются.
18: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
17: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
18: То есть?
17: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
18: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
17: Невидимого.
18: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
17: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
18: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
17: Угу.
18: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
17: Чего именно?
18: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
17: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
18: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
17: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
18: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую.
17: Начались бы протесты.
18: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
17: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
18: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
17: Так, и что с ним не так?
18: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
17: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
18: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
17: Слушаю.
18: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
17: Ну, это налог на потребление.
18: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
17: Угу.
18: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
17: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
18: Каким образом?
17: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
18: Бесплатно? Вы серьезно?
17: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
18: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, Или по пути в платный медцентр сдавать анализы?
17: Вы берете очень узкую прослойку людей?
18: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
17: Да, ушла.
18: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
17: Почему сломан?
18: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
17: Но государство – это не просто поставщик услуг.
18: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
17: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
18: Я описываю реальность большинства работающих людей.
17: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
18: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
17: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
18: Давайте посмотрим.
17: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
18: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои...
17: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт...
18: Там есть программы поддержки.
17: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
18: Это крайности американской системы.
17: Это цена, которую платит общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
18: Да, что с ним?
17: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
18: Он существует на конкурентном рынке?
17: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
18: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
17: Далеко не всегда они работают эффективнее.
18: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
17: Напомните.
18: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
17: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
18: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
17: И он несет за это ответственность?
18: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
17: Но это утрирование.
18: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
17: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
18: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
17: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
18: Яма – это самый наглядный пример.
17: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования – кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
18: Частные университеты, гранты.
17: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
18: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
17: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале, ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
18: Вы недооцениваете венчурный капитал.
17: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
18: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
17: Так.
18: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
17: Ух, Маск — это отдельная история.
18: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
17: Да, но...
18: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
17: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
18: А разве это не так?
17: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
18: Они сильно оптимизировали технологии.
17: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
18: Хорошо, исторически – да.
17: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
18: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
17: Да, мы на Земле.
18: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
17: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
18: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
17: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
18: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
17: Чтобы получить больше прибыли.
18: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
17: Это незаконно.
18: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
17: Удушье.
19: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
18: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
17: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
18: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
17: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечец о том, что ПВТ вводит новый вид деятельности.
10: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции Парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАД, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
6: Важный сигнал.
20: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
21: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,02%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
20: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60% с лишним, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
22: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
20: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
23: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
20: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
0: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
20: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
1: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
20: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
23: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребят, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
6: 12.
5: Бара.
6: 13.
5: Тера.
6: 14.
5: Чодаха.
6: 15.
5: Пандраха.
6: 16.
5: Солаха.
6: 17.
5: Сатраха.
6: 18.
5: Атара.
6: 19.
5: Унис.
6: 20.
5: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
2: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
11: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
3: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
11: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
23: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
11: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
3: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
11: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
20: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения ткани она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто

0: продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса «Крок» на другие страны.
3: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление – альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. То есть, когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы Крок стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство, это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке нет денег, просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
1: Важный сигнал.
0: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
4: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
0: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
5: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
6: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
7: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
8: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
0: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагирует на это в основном негативно.
9: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
10: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
11: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования.

0: требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
3: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
5: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
4: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
5: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
4: Ого.
5: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
4: Угу.
5: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
4: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
5: Да, динамика тут самая важная.
4: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
5: Буквально вчера, да?
4: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
5: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
4: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
5: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
4: И довольно дорогой проект, надо сказать.
5: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
4: То есть страх перед будущим.
5: Конечно.
4: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
5: Да, сразу после института.
4: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
5: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
4: Те самые дети демографической ямы.
5: Точно.
4: Которых изначально родилось очень мало.
5: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
4: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
5: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
4: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
5: Достаточно просто отъехать от столицы.
4: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
5: Угу. Классы просто не добирают учеников.
4: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
5: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
4: Ну да, людей меньше становится.
5: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
4: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
5: Так.
4: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
5: Это классический эффект демографических ножниц.
4: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
5: Почти каждый шестой житель.
4: Да.
5: Да.
4: Почти каждый шестой.
5: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
4: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
5: Ничего себе.
4: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
5: То есть стариков больше, чем детей?
4: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
5: Угу.
4: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
5: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
4: Какая?
5: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
4: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
5: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
4: Почти три четверти.
5: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
4: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
5: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
4: Поликлиники, больницы.
5: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
4: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
5: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
4: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
5: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
4: Вот я о том же.
5: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
4: столица действует как такой гигантский пылесос.
5: Да, да.
4: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
5: Так.
4: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
5: Кошмар.
4: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
5: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
4: Угу.
5: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
4: Спираль сужается.
5: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
4: Ну да, это точная наука.
5: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
4: Математика здесь абсолютно безжалостна.
5: Абсолютно.
4: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
5: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
4: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
5: То есть каждый пятый человек?
4: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
5: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
4: Соотношение работающих и иждивенцев.
5: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
4: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
5: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
4: Меньше 4 миллионов.
5: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
4: Ничего себе.
5: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
4: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
5: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
4: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
5: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
4: Или пробить товар на кассе.
5: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
4: Угу, это правда.
5: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
4: То есть это не накопительный счет?
5: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
4: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
5: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
4: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
5: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
4: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
5: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
4: То есть номинально платить те же суммы.
5: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
4: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
5: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
4: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
5: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
4: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
5: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
4: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, Почему нельзя исправить ситуацию административно?
5: Деньгами залить.
4: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
5: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
4: В смысле?
5: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
4: Ни профессионального оборудования для работы.
5: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
4: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
5: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
4: То есть это работает как антиреклама.
5: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
4: Угу.
5: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
4: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
5: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
4: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
5: А купить на нее в магазине можно меньше.
4: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
5: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
4: А, точно.
5: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
4: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
5: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
4: Возможность зарабатывать.
5: Да.
4: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
5: Угу.
4: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
5: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
4: Это пугает людей?
5: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
4: Да, согласна.
5: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
4: Они реагируют на стимулы.
5: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
4: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
5: К сожалению.
4: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
5: Да, математика против них.
4: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
5: Угу.
4: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
5: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
4: Какой?
5: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
4: Да уж.
5: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
4: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
5: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
4: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
7: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
6: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
8: «Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют».
6: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. А власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
9: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
6: В Крыму проблема не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
10: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
6: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Исаках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольницком, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
11: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
6: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? отчисления в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
15: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
0: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
16: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
17: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
18: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
20: Мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие западные, например, страны, как Чехия, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
21: Концы с концами еле сходятся.
22: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
23: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
24: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина – главное. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
25: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
15: Сами женщины говорят, что несут на себя основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Беларуси, Белстата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
26: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности – примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
15: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
2: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
3: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только 1 министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
5: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня и темы президентского уровня. Поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
8: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
7: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташев.
9: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
7: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
9: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
7: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
1: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
10: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
6: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
11: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
6: И основания для таких выводов есть. Главком ПСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Куфман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
12: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
6: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
25: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
7: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
13: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
7: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
16: За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
17: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
7: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
18: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
6: словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
18: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
6: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
0: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. Я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
6: На этом история не закончилась. Через некоторое время ах молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сяха.
14: Синий.
19: Нила.
14: Коричневый.
19: Бура.
14: Зеленый.
19: Сабз.
14: Оранжевый.
19: Наранджи.
14: Фиолетовый.
19: Джамуни.
14: Красный.
19: Сурх.
14: Белый.
19: Сафед.
14: Желтый.
19: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
15: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
2: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
21: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
22: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
23: Правила дорожного...

0: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
1: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
2: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
3: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как мечты о глобальном сотрудничестве стали реальностью.
6: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
8: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
7: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО. Однако МИД их опровергал.
9: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревает

0: в совершении преступления.
1: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
2: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к Розам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
1: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
5: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
7: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично. Мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
6: Но, слушай, политика есть политика.
7: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
6: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
7: Ну, давай.
6: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
7: Ну так, а Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
0: Метеозонды, да-да.
7: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это же это намеренная наглая подмена понятий.
0: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
7: НАТО смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
6: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
7: Гениальный.
6: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
7: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
6: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
7: И ради чего?
6: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
7: То есть они вычисляют их позиции?
6: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
7: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
6: С военной точки зрения, да.
7: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
6: Естественно. Они видят все.
7: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
6: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному, наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
7: Платить страной.
6: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
7: Но это же...
6: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
7: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
6: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
7: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
0: Военным хабом.
7: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
0: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
7: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
0: Это инструмент.
7: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
0: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
7: Причем тут эмоции – это факты.
0: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
7: Да, пилоты вслепую сажают борта.
0: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
7: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
0: Бинго! И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
7: сам факт.
0: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
7: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
0: И ты начинаешь нервничать.
7: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
0: Логично.
7: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
0: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
7: Да ладно?
0: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
7: Истощать противника.
0: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
7: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
0: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
7: Но они стоят там и ждут удара.
0: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
7: Но, послушай, За этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
0: Ну, давай.
7: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
0: Но.
7: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
0: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
7: Да неужели?
0: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
7: С огромным дисконтом.
0: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
7: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
0: Ну, наличку можно...
7: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
0: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
7: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
0: Что, заборы с двух сторон?
7: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
0: Транзит умер, да.
7: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
0: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
7: Идеальный? Да ты издеваешься?
0: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
7: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
0: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
7: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
0: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
7: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
0: Какой?
7: Давай представим. что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
0: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал. Сигнал.
9: Замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
10: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
9: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
11: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
9: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
12: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
9: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
11: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
9: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
9: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
13: Воду пьют. Сено все.
14: А где котики?
13: Девочки, сладкие. Что вы? Девочки.
9: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
15: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
9: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
15: Вот так ходят дойные стада по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
9: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
16: наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки.
17: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
16: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
18: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
9: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли, а Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали формировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
20: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
19: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
20: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
19: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
21: Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
19: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. А женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
22: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
19: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
23: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотится за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
19: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета Парка высоких технологий.
24: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
2: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
1: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
5: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
6: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
7: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
27: Концы с концами еле сходятся.
28: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
29: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
30: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
1: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
0: Сяг.
8: Синий.
0: Ниля.
8: Коричневый.
0: Бура.
8: Зеленый.
0: Сабз.
8: Оранжевый.
0: Наранджи.
8: Фиолетовый.
0: Джамуни.
8: Красный.
0: Сурх.
8: Белый.
0: Сафед.
8: Желтый.
0: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
10: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое, наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, Напсовет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с образования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселераторов, и к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших, да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, ну, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Ну, теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
9: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
11: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
9: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
12: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
9: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
12: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
9: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриет» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
14: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
13: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
15: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
13: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
16: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
13: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
15: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
13: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
2: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
5: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,2%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
1: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60 с лишним процентов, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
6: И действительно, вот если

0: ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
1: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
0: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
2: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
0: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
3: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
0: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
6: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриет» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
8: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
7: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания

0: истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
1: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
0: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
2: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
0: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
1: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
0: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
7: Да, тон изменился просто радикально.
6: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
7: Угу.
6: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
7: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
6: Да, это разрушает образ силы.
7: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
6: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
7: Звучит жутко, да.
6: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
7: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Белоруссии общество просто категорически не хочет воевать.
6: Ну да, историческая память.
7: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
6: Социальный контракт трещит по швам.
7: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
6: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
7: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика — это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
6: Силовой блок.
7: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
6: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
7: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
6: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
7: Абсолютно шикарная аналогия.
6: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
7: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
6: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
7: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
6: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
7: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности. Идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
6: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
7: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
6: А в чем еще?
7: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
6: Ну да, один сдавок и все.
7: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
6: Вот давай перейдем к этому.
7: Угу.
6: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
7: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
6: Давай по порядку. Первый технологический, так?
7: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
6: Что?
7: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
6: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
7: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
6: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП — это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
7: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
6: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
7: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
6: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
7: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
6: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
7: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
6: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
7: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
6: Бригады территориальной обороны.
7: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
6: И у них есть мотивация, это их дом.
7: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
6: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
7: Абсолютно.
6: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
7: О, да.
6: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
7: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
6: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
7: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
6: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
7: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
6: Что ты имеешь в виду?
7: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
6: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
7: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
6: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
7: Западный фактор здесь фундаментален.
6: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
7: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
6: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
7: Давай.
6: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
7: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
6: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
7: Какая же?
6: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске.
7: Ух, это серьезная тема.
6: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
7: Это уравнение с кучей неизвестных.
6: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
7: Однозначно.
6: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему. И услышимся в следующем выпуске.
7: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
9: За заседания наблюдательного совета парка высоких технологий выносятся два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
3: Важный сигнал.
10: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
11: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
10: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
12: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
10: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретрансляторы на території Білорусі більше не працюють.
13: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
10: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
14: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
10: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал.
5: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
15: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпинь, и в принципе мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
17: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
16: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
17: И какую реальную роль она играет в экономике.
16: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
17: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
16: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
17: Угу.
16: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
17: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
16: Бетонная плита.
17: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
16: Ну, колоссально, это очень субъективно.
17: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
16: Растворяются.
17: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
16: Слушайте, солидарность — это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
17: То есть?
16: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
17: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
16: Невидимого.
17: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
16: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
17: Да, да, пособие по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
16: Угу.
17: И думает, ну 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
16: Чего именно?
17: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
16: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
17: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
16: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
17: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили 35% со своей карточки в налоговую,
16: начались бы протесты.
17: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
16: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
17: Ну, давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
16: Так, и что с ним не так?
17: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
16: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
17: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
16: Слушаю.
17: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
16: Ну, это налог на потребление.
17: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
16: Угу.
17: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
16: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
17: Каким образом?
16: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
17: Бесплатно? Вы серьезно?
16: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
17: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
16: Вы берете очень узкую прослойку людей?
17: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
16: Да, ушла.
17: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
16: Почему сломан?
17: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
16: Но государство – это не просто поставщик услуг.
17: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
16: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
17: Я описываю реальность большинства работающих людей.
16: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
17: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
16: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
17: Давайте посмотрим.
16: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
17: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
16: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание – онкология, инфаркт.
17: Там есть программы поддержки.
16: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
17: Это крайности американской системы.
16: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
17: Да, что с ним?
16: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
17: Он существует на конкурентном рынке?
16: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
17: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
16: Далеко не всегда они работают эффективнее.
17: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
16: Напомните.
17: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
16: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
17: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
16: И он несет за это ответственность?
17: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества, по этой региональной трассе он, возможно, никогда и не поедет.
16: Но это утрирование.
17: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
16: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
17: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
16: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
17: Яма – это самый наглядный пример.
16: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
17: Частные университеты, гранты.
16: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
17: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
16: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале, ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
17: Вы недооцениваете венчурный капитал.
16: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
17: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
16: Так.
17: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
16: Ух, Маск – это отдельная история.
17: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
16: Да, но…
17: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
16: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
17: А разве это не так?
16: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
17: Они сильно оптимизировали технологии.
16: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
17: Хорошо, исторически – да.
16: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
17: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
16: Да, мы на Земле.
17: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
16: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
17: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
16: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
17: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
16: Чтобы получить больше прибыли.
17: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
16: Это незаконно.
17: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
16: Удушье.
18: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
17: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
16: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
17: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
16: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о том, что ПВТ вводит новый вид деятельности.
9: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
5: Важный сигнал.
19: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
20: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,02%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
19: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60% с лишним, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
21: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
19: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
22: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
19: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
23: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
19: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
0: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
19: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
1: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
5: 12.
2: Бара.
5: 13.
2: Тера.
5: 14.
2: Чода.
5: 15.
2: Пандра.
5: 16.
2: Сола.
5: 17.
2: Сатра.
5: 18.
2: Атара.
5: 19.
2: Унис.
5: 20.
2: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
10: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
4: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
10: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
6: такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным. Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
22: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
6: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
7: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
6: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей

0: Совершается платеж телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать с QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление – альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. Ведь когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы КРОК стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство, это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке не хватает денег, просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
1: Важный сигнал. Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
2: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
1: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
3: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
4: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
5: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
6: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
1: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
7: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
8: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
9: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
1: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал.

0: 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
2: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
4: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
3: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
4: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
3: Ого.
4: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
3: Угу.
4: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
3: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
4: Да, динамика тут самая важная.
3: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
4: Буквально вчера, да?
3: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
4: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
3: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
4: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
3: И довольно дорогой проект, надо сказать.
4: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
3: То есть страх перед будущим.
4: Конечно.
3: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
4: Да, сразу после института.
3: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
4: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
3: Угу.
4: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
3: Те самые дети демографической ямы.
4: Точно.
3: Которых изначально родилось очень мало.
4: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
3: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
4: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
3: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
4: Достаточно просто отъехать от столицы.
3: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
4: Угу. Классы просто не добирают учеников.
3: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
4: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
3: Ну да, людей меньше становится.
4: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
3: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
4: Так.
3: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
4: Это классический эффект демографических ножниц.
3: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
4: Почти каждый шестой житель.
3: Да.
4: Да.
3: Почти каждый шестой.
4: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
3: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
4: Ничего себе.
3: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
4: То есть стариков больше, чем детей?
3: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
4: Угу.
3: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
4: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
3: Какая?
4: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
3: А, ну да, классический образ такой, вымирающей глубинки.
4: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
3: Почти 3/4.
4: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
3: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
4: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
3: Поликлиники, больницы.
4: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
3: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
4: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
3: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
4: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
3: Вот я о том же.
4: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
3: Столица действует как такой гигантский пылесос.
4: Да, да.
3: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
4: Так.
3: А огромные Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
4: Кошмар.
3: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
4: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
3: Угу.
4: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
3: Спираль сужается.
4: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
3: Ну да, это точная наука.
4: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
3: Математика здесь абсолютно безжалостна.
4: Абсолютно.
3: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
4: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
3: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
4: То есть каждый пятый человек?
3: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
4: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
3: Соотношение работающих и иждивенцев.
4: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
3: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
4: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
3: Меньше 4 миллионов.
4: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
3: Ничего себе.
4: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
3: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
4: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
3: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
4: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
3: Или пробить товар на кассе.
4: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
3: Угу, это правда.
4: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
3: То есть это не накопительный счет?
4: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
3: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
4: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
3: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
4: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
3: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
4: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
3: То есть номинально платить те же суммы.
4: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
3: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
4: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
3: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
4: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
3: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
4: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
3: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
4: Деньгами залить?
3: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
4: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
3: В смысле?
4: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
3: Ни профессионального оборудования для работы.
4: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
3: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
4: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
3: То есть это работает как антиреклама.
4: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
3: Угу.
4: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
3: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
4: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
3: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
4: А купить на нее в магазине можно меньше.
3: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
4: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
3: А, точно.
4: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
3: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
4: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
3: Возможность зарабатывать.
4: Да.
3: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
4: Угу.
3: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
4: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
3: Это пугает людей?
4: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
3: Да, согласна.
4: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
3: Они реагируют на стимулы.
4: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
3: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
4: К сожалению.
3: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
4: Да, математика против них.
3: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
4: Угу.
3: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
4: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
3: Какой?
4: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
3: Да уж.
4: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
3: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
4: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
3: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
6: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
5: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
7: «Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют».
5: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: В Крыму проблема не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
9: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
5: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Исаках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольницком, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
10: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали Белджи и Джили. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
15: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
14: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
16: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
17: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
18: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
20: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
14: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
21: К
1: концы с концами еле сходятся.
21: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
22: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
14: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
24: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
25: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
24: Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница по данным белорусских Белстата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Гронова.
26: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
24: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
27: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
24: В В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и два госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
13: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
3: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
6: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
4: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
7: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
4: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
7: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
4: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
0: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
24: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
8: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
24: И основания для таких выводов есть. Главком ПСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Куфман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
9: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
24: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
25: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
10: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
11: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
10: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі більше не працюють.
11: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
10: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
12: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
10: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
15: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
24: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
15: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
24: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
1: Ну, Прилис, чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
24: На этом история не закончилась. Через некоторое время ах молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского...
13: Важный сигнал.
14: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
16: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
14: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
17: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
18: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
19: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
20: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
14: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
21: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
22: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
28: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
14: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, как мечты о глобальном сотрудничестве стали реальностью.
2: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларуси

0: Новости союзного государства.
1: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
2: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
1: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшийся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
3: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
1: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
4: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к Розам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
1: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
6: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем, как

0: Контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
2: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
1: Ну, слушай, политика есть политика.
2: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
1: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
2: Ну, давай.
1: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
2: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
3: Метеозонды, да-да.
2: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
3: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
2: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
1: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
2: Гениальный.
1: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
2: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
1: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
2: Пиради чего?
1: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
2: То есть они вычисляют их позиции?
1: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
2: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
3: С военной точки зрения, да.
2: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
3: Естественно. Они видят все.
2: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
3: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
2: Платить страной.
3: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
2: Но это же...
3: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
2: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
3: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
2: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
3: Военным хабом.
2: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
3: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
2: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
3: Это инструмент.
2: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
3: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
2: Причем тут эмоции – это факты.
3: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
2: Да, пилоты вслепую сажают борта.
3: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
2: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
3: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
2: сам факт.
3: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
2: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
1: и ты начинаешь нервничать.
2: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
1: Логично.
2: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
1: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
2: Да ладно?
1: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
2: Истощать противника.
1: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
2: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
1: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
2: Но они стоят там и ждут удара.
1: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
2: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
1: Ну, давай.
2: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
1: Ну.
2: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
1: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
2: Да неужели?
1: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
2: С огромным дисконтом.
1: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
2: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
1: Ну, наличку можно...
2: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
1: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
2: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
1: Что, заборы с двух сторон?
2: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
1: Транзит умер, да.
2: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
1: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
2: Идеальный? Да ты издеваешься?
1: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
2: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
1: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
2: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
1: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
2: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
1: Какой?
2: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
3: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
7: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
6: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
8: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
6: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
9: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
6: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
8: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
6: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
10: Воду пьют. Сено все.
11: А где котики?
10: Девочки, сладкие, что вы? Девочки.
6: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
12: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
6: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
12: Вот так ходят дойные стада по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
6: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
13: Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки.
14: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
15: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
16: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
6: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали формировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
18: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
17: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
18: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
17: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
19: Нам сказали, что его уже не выпустят.
8: что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится.
17: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. А женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
19: А на каком? А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
17: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
20: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
17: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
21: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета Парка высоких технологий.
22: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали Белджи и Джили. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
24: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
23: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
25: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
26: Я уволился сейчас.
1: Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
2: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
3: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
4: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
23: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
5: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
26: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
27: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
23: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
28: Сяха.
0: Синий.
28: Нила.
0: Коричневый.
28: Бура.
0: Зеленый.
28: Сабз.
0: Оранжевый.
28: Наранджи.
0: Фиолетовый.
28: Джамуни.
0: Красный.
28: Сурх.
0: Белый.
28: Сафед.
0: Желтый.
28: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
29: Из первых уст.
21: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
30: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое, наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, Совет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с образования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселератов. И к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших. Да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, ну, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Ну, теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
29: Новости регионов. На радио «Сигнал».
23: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
29: Важный сигнал.
6: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
8: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
6: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
9: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
6: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
9: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
6: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
29: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриет» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
12: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
11: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
13: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
11: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
14: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
11: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
13: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
11: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
15: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
10: Про
29: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
1: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,2%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
23: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60 с лишним процентов, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
2: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
23: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
3: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
23: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
16: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
23: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
23: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов. И это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня. Поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Хариат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
3: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
2: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
4: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
2: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
5: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
2: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
4: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
2: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
1: 20.
6: Бис.
1: 30.
6: Тис.
1: 40.
6: Чалис.
1: 50.
6: Пачас.
1: 60.
6: Сат.
1: 70.
6: Саттар.
1: 80.
6: Асси.
1: 90.
6: Навве.
1: 100.
6: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима.

0: Двима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну, вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
1: Да, тон изменился просто радикально.
0: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
1: Угу.
0: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
1: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
0: Да, это разрушает образ силы.
1: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
0: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
1: Звучит жутко, да.
0: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
1: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
0: Ну да, историческая память.
1: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
0: Социальный контракт трещит по швам.
1: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
0: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
1: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
0: Силовой блок.
1: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
0: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
1: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
0: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
1: Абсолютно шикарная аналогия.
0: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
1: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
0: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
1: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
0: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
1: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
0: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
1: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
0: А в чем еще?
1: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
0: Ну да, один звонок и все.
1: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
0: Вот давай перейдем к этому.
1: Угу.
0: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
1: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
0: Давай по порядку. Первый технологический, так?
1: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
0: Что?
1: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
0: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
1: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
0: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭБ – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
1: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
0: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
1: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
0: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
1: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
0: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
1: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерии зоны.
0: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
1: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
0: Бригады территориальной обороны.
1: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
0: И у них есть мотивация, это их дом.
1: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
0: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
1: Абсолютно.
0: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
1: О, да.
0: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
1: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
0: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
1: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
0: И из-за этого риторика становится такой аккуратной?
1: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявление, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
0: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
1: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
0: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
1: Западный фактор здесь фундаментален.
0: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО — это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы?
1: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
0: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
1: Давай.
0: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
1: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
0: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
1: Какая же?
0: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
1: Ух, это серьезная тема.
0: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
1: Это уравнение с кучей неизвестных.
0: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
1: Однозначно.
0: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
4: Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий вносится два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком, он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
2: Важный сигнал.
5: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
6: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
5: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
7: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми.
5: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі більше не працюють.
8: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: Позже появилась інформація, що ретранслятори ніхто не відключив, а вони були уничтожені дронами ВСУ, розповідає воєнний аналітик Олексій Дроздович.
9: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
5: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
10: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
12: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
11: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
12: И какую реальную роль она играет в экономике.
11: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
12: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
11: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
12: Угу.
11: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
12: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
11: Бетонная плита.
12: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
11: Колоссально, это очень субъективно.
12: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
11: Растворяются.
12: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
11: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
12: То есть?
11: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
12: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
11: Невидимого.
12: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
11: Из которого платятся пенсии, больничные листы.
12: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
11: Угу.
12: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
11: Чего именно?
12: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
11: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
12: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
11: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
12: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
11: начались бы протесты.
12: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
11: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
12: Ну, давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
11: Так, и что с ним не так?
12: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
11: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
12: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
11: Слушаю.
12: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
11: Ну, это налог на потребление.
12: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
11: Угу.
12: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
11: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
12: Каким образом?
11: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
12: Бесплатно? Вы серьезно?
11: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
12: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
11: Вы берете очень узкую прослойку людей?
12: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
11: Да, ушла.
13: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
11: Почему сломан?
13: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
11: Но государство — это не просто поставщик услуг.
13: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
11: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового, платежеспособного потребителя.
13: Я описываю реальность большинства работающих людей.
11: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
13: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
11: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
13: Давайте посмотрим.
11: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
13: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
11: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
13: Там есть программы поддержки.
11: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
13: Это крайности американской системы.
11: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
13: Да, что с ним?
11: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
13: Он существует на конкурентном рынке?
11: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
13: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас.
12: Почему частные компании работают эффективнее?
11: Далеко не всегда они работают эффективнее.
12: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
11: Напомните.
12: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
11: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
12: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
11: И он несет за это ответственность?
12: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
11: Но это утрирование.
12: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
11: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
12: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
11: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
12: Яма – это самый наглядный пример.
11: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
12: Частные университеты, гранты.
11: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
12: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
11: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
12: Вы недооцениваете венчурный капитал.
11: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
12: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
11: Так.
12: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
11: Ух, Маск — это отдельная история.
12: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
11: Да, но...
12: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
11: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
12: А разве это не так?
11: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
12: Они сильно оптимизировали технологии.
11: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
12: Хорошо, исторически – да.
11: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
12: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
11: Да, мы на Земле.
12: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
11: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
12: государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
11: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
12: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
11: Чтобы получить больше прибыли.
12: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
11: Это незаконно.
12: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
11: Удушье.
14: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
12: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
11: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
12: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
11: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечец о том, что ПВТ вводит новый вид деятельности.
4: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции Парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАТ, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковских технологий нашей страны в целом.
2: Важный сигнал.
15: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
16: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,2%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
15: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60 с лишним процентов, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
17: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
15: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
6: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
15: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
18: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
15: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
19: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
15: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
6: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребят, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которая будет основана на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
15: 12.
20: Бара.
15: 13.
20: Тера.
15: 14.
20: Чодаха.
15: 15.
20: Пандраха.
15: 16.
20: Солаха.
15: 17.
20: Сатраха.
15: 18.
20: Атара.
15: 19.
20: Унис.
15: 20.
20: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
21: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
5: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
22: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
5: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
6: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
5: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
22: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
5: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса «Крок» на другие страны.
0: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление – альтернативная обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. То есть, когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы КРОК стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство, это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке нет денег, просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
2: Важный сигнал.
15: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
1: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
15: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины

0: Жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
1: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
2: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
3: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
4: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
5: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
2: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
8: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
10: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
9: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
10: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
9: Ого.
10: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
9: Угу.
10: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку.

0: кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
1: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
0: Да, динамика тут самая важная.
1: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
0: Буквально вчера, да?
1: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
0: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
1: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
0: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
0: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
0: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
0: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
0: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
0: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
0: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
0: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
0: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
0: Угу. Классы просто не добирают учеников.
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
0: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
0: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
0: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
0: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
0: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
0: Да.
1: Почти каждый шестой.
0: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
0: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: Классический образ такой вымирающей глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
0: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить.
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
4: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
3: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
5: Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют.
3: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
6: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
3: В Крыму проблема не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
7: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
3: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Исаках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольницком, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
8: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
3: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали Белджи и Джили. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
12: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
11: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
13: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
14: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
15: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
16: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
17: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
11: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
18: Концы с концами еле сходятся.
19: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
20: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
21: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
11: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
22: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
23: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
22: Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным белорусских, Белстата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Гронова.
0: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
22: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
1: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
22: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему нечасто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
5: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
25: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
24: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старшевский.
3: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
24: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
3: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
24: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
6: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических. Не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
8: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
7: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
9: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
7: И основания для таких выводов есть. Главком ПСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Куфман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
10: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
7: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Белоруссии.
12: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
24: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
13: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
24: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
13: За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
24: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
14: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
24: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
15: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
7: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
15: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
7: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
16: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
7: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в ЧАТАС. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сяха.
2: Синий.
17: Нила.
2: Коричневый.
17: Бура.
2: Зеленый.
17: Сабз.
2: Оранжевый.
17: Наранджи.
2: Фиолетовый.
17: Джамуни.
2: Красный.
17: Сурх.
2: Белый.
17: Сафед.
2: Желтый.
17: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем из России».
11: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
0: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
19: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
20: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
21: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России. Соблюдение правил дорожного движения они считают лоховством и пытаются заставить всех подстраиваться под себя.
23: Не пора ли найти способ, как создать максимальный дискомфорт на белорусских дорогах для учителей вождения из России?
0: Другая белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
26: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
27: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
28: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как мечты о глобальном сотрудничестве стали реальностью.
29: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
1: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
0: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшийся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
2: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
0: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
3: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к Розам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
0: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс о принципиальности и честности судебных исполнителей.
6: Судебные исполнители относятся к категории уникальной, категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию этих судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить. Поэтому судебные исполнители должны понимать, что они отвечают за свою работу, отвечают очень серьезно.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного

0: гетто.
1: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
0: Но, слушай, политика есть политика.
1: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
0: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
1: Ну, давай.
0: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
1: Ну так, а Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
2: Метеозонды, да-да.
1: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это же... Это намеренная наглая подмена понятий.
2: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
1: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
0: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
1: Гениальный.
0: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
1: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
0: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
1: И ради чего?
0: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
1: То есть они вычисляют их позиции?
0: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
1: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
0: С военной точки зрения, да.
1: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
0: Естественно. Они видят все.
1: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
0: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
1: Платить страной.
0: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
1: Но это же...
0: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
1: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
0: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
1: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
2: Военным хабом.
1: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
0: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
1: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
2: Это инструмент.
1: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
2: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
1: Причем тут эмоции – это факты.
0: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
1: Да, пилоты вслепую сажают борта.
0: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
1: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
0: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
1: сам факт.
0: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
1: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
0: И ты начинаешь нервничать.
1: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
0: Логично.
1: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
0: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
1: Да ладно?
0: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. ведь каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
1: Истощать противника.
0: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
1: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
0: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
1: Но они стоят там и ждут удара.
0: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
1: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
0: Ну, давай.
1: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
0: Ну.
1: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
0: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
1: Да неужели?
0: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
1: С огромным дисконтом.
0: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
1: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
0: Ну, наличку можно...
1: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
0: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
1: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
0: Что, заборы с двух сторон?
1: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
0: Транзит умер, да.
1: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
0: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
1: Идеальный? Да ты издеваешься?
0: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
1: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
0: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
1: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
0: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
1: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
0: Какой?
1: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
2: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
6: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
5: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
7: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
5: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
8: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
5: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
7: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
5: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
9: Воду пью. Сено все.
10: А где почки?
9: Девочки, девочки, сладкие, что за девочки?
5: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
11: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
5: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
11: Вот так ходят дойные стада по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
5: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
12: «Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки».
13: «У них же и копыта от этого портится. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут».
14: «Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?»
15: «Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?»
5: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли, а Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Воевать скоро будут все. Впервые завод наказали за недобор резервистов, а в Ижевске, как и в Пензе, отлавливают мужчин прямо на улице. В Кировской области впервые попытались наказать завод за то, что он не смог набрать достаточное количество сотрудников в мобилизационный резерв. Речь идет об электромашиностроительном заводе «Лепсия», который после угроз атак беспилотников обязали формировать резерв для охраны предприятия. Однако выполнить установленную квоту руководство не смогло.
17: Предприятие не исполнило решение оперативного штаба по обеспечению объекта необходимым количеством резервистов для выполнения задач по его охране и обороне.
16: Это очень показательная история, которая косвенно, но подтверждает и проблемы с личным составом в армии, и то, что за такие огрехи никто не хочет брать на себя ответственность, считает военный эксперт Ян Матвеев.
17: Если раньше государство требовало людей только от военкоматов, то теперь ответственность начинают перекладывать и на предприятия. Фактически заводам говорят: «Ищите людей сами». Это говорит о том, что кадровый дефицит становится все более заметным.
16: На фоне таких новостей не утихают сообщения о том, как в городах пополняют ряды армии. В Ижевске родственники 58-летнего инженера-геофизика Дмитрия сообщили, что мужчину забрали прямо с улицы и доставили в пункт отбора на контрактную службу. По словам семьи, уже когда мужчина уехал на фронт, они получили звонок из военкомата.
18: «Нам сказали, что его уже не выпустят, что автобус уходит на следующий день. Мы приехали, пытались попасть внутрь, но нас даже не пустили. Нам прямо сказали, забрать его уже не получится».
16: По словам родственников, Дмитрий не успел даже сообщить семье, где находится. А женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказала, что за каждого нового контрактника посредники получают денежное вознаграждение. Подобные истории ранее уже появлялись в Пензе, Самаре, Уфе и других российских регионах.
19: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
16: В регионах мужчины рассказывают о попытках склонить их к подписанию контракта после задержаний за малейшее административное нарушение, говорит военный юрист Сергей Кривенко.
20: Когда государство начинает одновременно требовать резервистов от предприятий и фактически охотиться за людьми на улицах, это говорит о том, что добровольцев становится недостаточно. А значит, способы комплектования армии становятся все более жесткими.
21: Истории из Кировской области и Ижевска показывают одну тенденцию. Если раньше людей искали только военкоматы, то теперь выполнять задачи по пополнению армии постепенно заставляют всех – предприятия, работодатели и региональные власти. И, судя по всему, это только начало, потому что потери на фронте стают все больше с каждым днем, пишут военкоры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
22: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
23: Сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета. Основная тема – это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самым продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
25: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
24: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами беларусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
26: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
27: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
28: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
29: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
30: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
24: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
31: Концы с концами еле сходятся.
32: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
33: У меня еще есть правнук.
0: которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
1: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
24: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
2: Сяха.
3: Синий.
2: Нила.
3: Коричневый.
2: Бура.
3: Зеленый.
2: Сабз.
3: Оранжевый.
2: Наранджи.
3: Фиолетовый.
2: Джамуни.
3: Красный.
2: Сурх.
3: Белый.
2: Сафед.
3: Желтый.
2: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
22: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что стартап-движение приобретает более формализованный вид.
6: Сегодня у нас на повестке два вопроса, касающиеся образования. Это первое, наш отчет о выделении и проверке запуска поддержки стартап-систем в 12 вузах. Как мы в прошлый раз говорили, Совет одобрил выделение поддерживающих средств для организации ячеек стартап-центров. Мы совершили объезды с образования по всем вузам, констатировали, что стартап-движение там приобретает более формализованный вид. И готовимся к запуску акселераторов, и к концу года подведем итоги, сколько удалось вовлечь туда нам молодых людей и сколько создать потенциальных стартапов. Нас, конечно, интересует серия тех высоких технологий, которые попадают в сферу интересов парка высоких технологий наших. Да? Но, тем не менее, этим не ограничивается. Все, что угодно, естественно, это и ритейл, это и сельское хозяйство, очень много по медицине, очень много по образованию. То есть, ну, сфера очень широка. Конечно, стартапы – это редко бывают какие-то там заглубленные в производственные процессы, хотя, как ни странно, бывают и такие. То мы сейчас готовим к выходу вторую, следующую версию декрета. Ну, теперь уже не декрета, теперь уже указа про парк. И мы, в общем-то, отфиксировали, что заход компаний, которые не подготовлены стартапов без подготовки, они не очень эффективны. Они достаточно быстро выгорают, выходят обратно из парка. Поэтому вся эта система призвана подучить их и свести, естественно, с инвестором потенциальным. Потому что две самые большие болячки – это неумение работать на рынке и отсутствие финансирования. Вот эти вот проблемы хотим решить.
4: Новости регионов на радиосигнал.
24: Жуткая смерть на стройке в Могилеве. Рабочий упал в пустую шахту лифта. Устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего сварщика на территории бывшего промышленного предприятия, где сейчас идут ремонтные работы. Мужчина собирался спуститься на этаж ниже. Он вручную открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись, что кабина на месте, шагнул прямо в пустую шахту. Рабочий рухнул с 6-метровой высоты и скончался от полученных травм. А в Бобруйском районе женщина погибла из-за работы с болгаркой. Трагедия произошла в одной из деревень района. 68-летняя женщина осталась дома одна и решила распилить доски во дворе. Для этого она использовала болгарку с установленным зубчатым диском по дереву. Вернувшись вечером с поля, дочь обнаружила мать на полу в кухне без признаков жизни. Все вокруг было в крови. Как установила экспертиза, инструмент вырвало из рук, и он нанес глубокую рваную рану на ноге, полностью перерезав артерию. Женщина скончалась на месте от острой кровопотери. Погибшая была абсолютно трезвой. В Могилевской области за падеж скота взыскали более 319 тысяч рублей. За первую половину текущего года прокуроры направили в суды 62 иска против недобросовестных работников сельского хозяйства. Главная причина материальных наказаний – гибель и недостача крупного рогатого скота из-за халатности. В Осиповичском районе с двух работников хозяйства взыскали более 9,5 тысяч рублей. Причина – грубое нарушение технологии кормления и содержания животных. А в Хотинском районе на одной из ферм недосчитали 7 коров. Суд обязал директора предприятия и пастухов солидарно выплатить 12 тысяч рублей ущерба за ненадлежащую работу. Работа по выбиванию долгов с виновных продолжается по всей области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
7: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
5: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старков.
8: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
5: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
8: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
5: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Хариат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
10: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
9: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
11: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
9: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
12: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
9: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
11: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
9: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о сходстве со своим индонезийским коллегой.
13: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Я только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наше государство. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
3: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
14: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,2%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
24: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60 с лишним процентов, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
15: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
24: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
13: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
24: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
16: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
24: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
17: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
24: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал.
4: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
22: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
18: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России систему ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриет» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
2: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
1: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
3: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
1: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
4: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
1: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
3: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
1: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
5: 20.
6: Бис.
5: 30.
6: Тис.
5: 40.
6: Чалис.
5: 50.
6: Пачас.
5: 60.
6: Сат.
5: 70.
6: Саттар.
5: 80.
6: Асси.
5: 90.
6: Навве.
5: 100.
6: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
8: Да, тон изменился просто радикально.
7: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
8: Угу.
7: То есть это, ну, кардинально контрастирует.

0: со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
1: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
0: Да, это разрушает образ силы.
1: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
0: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
1: Звучит жутко, да.
0: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
1: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Белоруссии общество просто категорически не хочет воевать.
0: Ну да, историческая память.
1: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
0: Социальный контракт трещит по швам.
1: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
0: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
1: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
0: Силовой блок.
1: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
0: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
1: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
0: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
1: Абсолютно шикарная аналогия.
0: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
1: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
0: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
1: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
0: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
1: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности. Идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
0: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
1: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
0: А в чем еще?
1: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
0: Ну да, один сдавок и все.
1: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
0: Вот давай перейдем к этому.
1: Угу.
0: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
1: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
0: Давай по порядку. Первый технологический, так?
1: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
0: Что?
1: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
0: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
1: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
0: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП Это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
1: Совершенно верно. Рэп ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
0: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, рэп заглушил сигнал, и все, купол упал.
1: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
0: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
1: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
0: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
1: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
0: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
1: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
0: Бригады территориальной обороны.
1: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
0: И у них есть мотивация, это их дом.
1: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
0: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологии вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
1: Абсолютно.
0: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
1: О, да.
0: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
1: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
0: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
1: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
0: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
1: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
0: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
1: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
0: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
1: Западный фактор здесь фундаментален.
0: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО — это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
1: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
0: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
1: Давай.
0: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире — это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
1: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
0: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
1: Какая же?
0: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
1: Ух, это серьезная тема.
0: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
2: Это уравнение с кучей неизвестных.
0: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
2: Однозначно.
0: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
2: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о завершении формирования правовой базы для функционирования криптобанков в Беларуси.
5: Заседание наблюдательного совета парка высоких технологий выносится два очень принципиальных важных документа. Прежде всего, это документ, который определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проектам. Второй документ – это требования к правилам внутреннего контроля. Вот, что касательно первого документа, то он будет сочетать, в принципе, вопросы, связанные с функционированием и работой с криптоактивами, а также элементы банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком. Он устанавливает базовые требования к структуре бизнес-плана, требования к заявителям, требования к, собственно, бенефициарам, к информационной системе, в которой будет функционировать криптобанк. Что касательно второго документа, то его ключевая направленность на то, чтобы сформировать гибридные требования к такого рода институту, которые позволяли бы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию террориста. Оно определяет единые подходы, к системные подходы к работе в данном направлении. По сути, совмещает то регулирование, которое есть в банковском секторе, с особенностями функционирования криптобанка. В целом, данные два документа, по сути, они формируют всю ту необходимую правовую базу для того, чтобы завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанка. И дают непосредственно важный сигнал для всего криптоэкосистемы, что можно и нужно двигаться в этом направлении.
3: Важный сигнал.
6: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
7: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
8: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
6: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
9: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
10: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
6: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
11: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпинь, и в принципе мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
13: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
12: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
13: И какую реальную роль она играет в экономике.
12: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
13: Или же это неподъемные гири, Такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей.
12: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
13: Угу.
12: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
13: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
12: Бетонная плита.
13: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
12: Ну... Колоссально, это очень субъективно.
13: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
12: Растворяются.
13: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
12: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
13: То есть?
12: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
13: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
12: Невидимого.
13: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
12: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
13: Да, да, пособие по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
12: Угу.
13: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
12: Чего именно?
13: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
12: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
13: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
12: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
13: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
12: начались бы протесты.
13: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
12: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
13: Ну, давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
12: Так, и что с ним не так?
13: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
12: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
13: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
12: Слушаю.
13: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
12: Ну, это налог на потребление.
13: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
12: Угу.
13: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
12: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
13: Каким образом?
12: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
13: Бесплатно? Вы серьезно?
12: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
13: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
12: Вы берете очень узкую прослойку людей?
13: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
12: Да, ушла.
13: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
12: Почему сломан?
13: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
12: Но государство – это не просто поставщик услуг.
13: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
12: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
13: Я описываю реальность большинства работающих людей.
12: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
13: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
12: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
13: Давайте посмотрим.
12: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
13: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
12: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание – онкология, инфаркт.
13: Там есть программы поддержки.
12: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
13: Это крайности американской системы.
12: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
13: Да, что с ним?
12: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
13: Он существует на конкурентном рынке?
12: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
13: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
12: Далеко не всегда они работают эффективнее.
13: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
12: Напомните.
13: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
12: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
13: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
12: И он несет за это ответственность.
13: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
12: Но это утрирование.
13: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
12: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
13: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
12: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
13: Яма – это самый наглядный пример.
12: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
13: Частные университеты, гранты.
12: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
13: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
12: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале, ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
13: Вы недооцениваете венчурный капитал.
12: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
13: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
12: Так.
13: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
12: Ух, Маск — это отдельная история.
13: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
12: Да, но...
13: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
12: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
13: А разве это не так?
12: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
13: Они сильно оптимизировали технологии.
12: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
13: Хорошо, исторически – да.
12: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
13: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
12: Да, мы на Земле.
13: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
12: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
13: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
12: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
13: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
12: Чтобы получить больше прибыли.
13: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
12: Это незаконно.
13: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
12: удушье.
13: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
14: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
12: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
14: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
12: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о том, что ПВТ вводит новый вид деятельности.
5: Вносится также вопрос о введении нового вида деятельности в рамках юрисдикции парка высоких технологий. Это KYT-провайдер, так называемый, зная свою транзакцию. Это очень важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. Это требования в том числе и всех ИФАД, международных организаций в области легализации, противодействия легализации преступным доходам, финансирования терроризма. Также это будет направлено на то, чтобы развивать отечественные решения в Республике Беларусь, которые построены вот в рамках данной бизнес-логики. То есть это, соответственно, еще дополнительное повышение потенциала парковых технологий нашей страны в целом.
3: Важный сигнал.
15: Сезон не помог. Почему картошка и овощи резко подорожали по всей стране? По данным Белстата, в июне инфляция составила 0,3%, а ее годовой показатель замедлился до 4,3%. Самый заметный рост цен зафиксирован на сезонные товары с появлением на рынке молодого картофеля и овощей, а также прекращением действия предельных цен на продукцию из госзаказа, отметили в Белстате.
16: Картофель в июне в сравнении с маем подорожал на 63,35%, морковь на 54,2%, лук на 23,62%, капуста на 22,43%, свекла на 17,94%, услуги дошкольных учреждений на 9,3%.
15: Именно картофель и другие овощи подорожали больше всего. По данным Белстата, в сравнении с декабрем прошлого года картофель подорожал более чем на 65%, морковь на 60% с лишним, капуста почти на 38,5%, а виноград более чем на 28%. Среди лидеров по росту цен также проезд в электричках, международных поездах и пригородных автобусах. Основным драйвером роста цен в Беларуси остаются услуги, тогда как стоимость товаров меняется значительно медленнее, говорит экономист Анастасия Лузгина.
17: Действительно, вот если мы сравним разные виды там, товаров и услуг, то, например, в целом цены потребительские с начала года там выросли менее чем на 3%, а услуги, цены на услуги выросли где-то на 4,4%. Да? То есть они опережают средний рост цен.
15: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
7: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
15: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
18: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
15: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
19: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
15: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что знания и опыт, полученные в Китае, должны веером расходиться в Беларуси.
7: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие. И производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
20: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
21: Гяра.
20: 12.
21: Бара.
20: 13.
21: Тера.
20: 14.
21: Чодаха.
20: 15.
21: Пандраха.
20: 16.
21: Сола.
20: 17.
1: Сатрага.
20: 18.
1: Атара.
20: 19.
1: Униз.
20: 20.
1: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Важный сигнал.
6: Замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
22: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
6: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
23: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
6: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
7: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
6: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
23: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
6: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
21: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Жуткая находка в Гродно. На берегу Немана обнаружили тело без головы. Труп человека нашли у реки в районе улицы Поповича. По предварительной информации, погибший был бездомным. Полагается, что мужчина ночевал в системе дождевой канализации, откуда во время недавних мощных ливней его тело вымыло потоками воды в реку. Эксперты считают, что с момента смерти прошло уже более месяца. Отсутствие головы объясняется естественными причинами. Из-за сильного разложения тканей она просто отделилась, когда тело несло бурным потоком воды. При первичном осмотре признаков криминала и насильственной смерти не обнаружено. Трагическая нелепость под Мозырем. Выпивший мужчина упал с крыльца магазина прямо под колеса фуры. ДТП произошло в агрогородке Криничный Мозырского района. Выходя из магазина, 59-летний местный житель потерял равновесие, оступился и рухнул с крыльца прямо на проезжую часть. По роковому совпадению, в этот самый момент мимо ехал грузовик «Мерседес» с прицепом под управлением 28-летнего водителя. Многотонная машина просто не успела затормозить и переехала упавшего сельчанина. От полученных травм мужчина скончался на месте. Коммунальное ЧП в Жлобине. Город частично остался без воды. На водозаборе Лебедевка произошла серьезная техническая поломка, из-за которой в нескольких районах города полностью пропало водоснабжение. В городе уже создали специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти уверяют, что место аварии оперативно обнаружили, а социальные объекты круглосуточного пребывания обеспечены водой без перебоев. Сроки полного устранения аварии пока не называются. Ремонтные работы продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Из первых уст.
4: Первый заместитель главы наблюдательного совета Национального банка Беларуси Александр Егоров о масштабировании сервиса «Крок» на другие страны.
0: Платежи будут проходить не через карточку. Платежи будут напрямую проходить со счета. Это очень важно. То есть многие могут сказать, вот же у нас там есть Samsung Pay, Apple Pay, там другие приложения. В любом случае, когда совершается платеж телефоном, платеж все равно проходит через карточку, которая привязана к этому телефону. В нашем случае карточка не задействована. Задействован просто счет клиента. И в нашем случае, как мы рассказали, это будет возможность сейчас в 5 мобильных приложениях, а с 1 декабря во всех мобильных приложениях белорусских банков. Что немаловажно. Потом мы этот сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. То есть гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, но он сможет оплачивать с QR-системой. Да, это будет сложная работа со стороны Национального банка, договориться с этими странами. Тем не менее, наиболее перспективное направление, альтернативное обычным карточкам. Что это дает для гражданина? Это для гражданина дает выбор. То есть, когда у человека есть выбор, он всегда выбирает самое лучшее. И мы со стороны Национального банка, со стороны ЕРИПа будем делать все для того, чтобы Крок стал действительно лучшей платежной системой в стране, и будем ее активно развивать. Ну и для клиента это всегда онлайн, это всегда удобство, это, как я уже говорил, возможность передавать платежную ссылку, да, то есть не искать где-то там какую-то карточку, если у тебя на карточке не хватает денег, просто отправляешь, допустим, платежную ссылку мужу, брату, сестре, и он совершает платеж за тебя, тем самым облегчая доступ к товарам и услугам.
21: Важный сигнал.
15: Топливо раздора. На фоне рекордного потока бензиновых туристов из России белорусы завалили соцсети жалобами на жителей соседней страны. Летом Россию накрыл небывалый бензиновый дефицит. Это стало результатом серии атак дронов по НПЗ по всей России. Чтобы помочь соседней стране, Беларусь вдвое увеличила поставки топлива в российские регионы. Однако всех потребностей страны это не закрыло. Чтобы запастись бензином, россияне массово хлынули за топливом в белорусские города. Нередко эти визиты заканчивались конфликтами с белорусами. Одна из автомобилисток написала пост о том, как в дождливую погоду столкнулась на дороге с так называемым «учителем» из России.
1: Я еду по проспекту. Скорость 80. Дождь. Сзади внезапно, откуда ни возьмись, появляется оно. И начинает неистово моргать. Я еду, покрытие в воде, перестраиваться не хочу. Через несколько минут снова моргает.
15: По словам женщины, пытаясь ее проучить, водитель машины с российскими номерами начал умышленно создавать аварийную ситуацию на дороге. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста, обвинив граждан соседней страны в хамском отношении к белорусам.
2: Изобилие моторного топлива на заправках нашей страны вселяет в россиян излишнюю самоуверенность. Они начинают учить белорусов, как правильно ездить на авто.
8: Неуважаемые гости из Рашки, вы подобным учительством занимаетесь у себя в своей стране.
9: Правила дорожного движения – ничто. Понятия и понты – все. Именно под таким девизом выезжают на дороги нашей страны жители России.

0: вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
1: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
2: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
3: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Что касается топливного туризма, то многие автомобилисты опасаются, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то это приведет к очередям на заправках и нехватке топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о точках роста инвестиционного сотрудничества Минска и Джакарты.
6: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности, от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
8: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
8: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
8: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
7: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч.

0: Разрыв тут просто колоссальный.
1: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
0: И довольно дорогой проект, надо сказать.
1: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
0: То есть страх перед будущим.
1: Конечно.
0: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
1: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
1: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников?
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти три четверти.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
4: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
3: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
5: «Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют».
3: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
6: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
3: В Крыму проблема не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
7: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
3: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Исаках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольницком, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
8: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
3: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: До Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
13: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
12: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
14: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
15: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
16: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
17: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
18: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
12: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
19: Концы с концами еле сходятся.
20: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
21: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
22: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
12: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинству белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
23: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина главная. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
24: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
23: Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
0: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белоруски составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
23: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
1: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
23: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой о длительной командировке первого.
5: По поводу длительной командировки президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня и темы президентского уровня, поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки. И идет интенсивная, напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
25: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
6: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Сташев.
26: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
6: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
26: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
6: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что обсуждали лидеры Беларуси и Китая.
2: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических. Не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпинь, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
7: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
3: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
8: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
3: И основания для таких выводов есть. Главком ПСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Куфман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
9: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
3: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики.
23: География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
10: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
13: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
6: А уже 24 июня Зеленський заявив, що ретрансляторы на території Білорусі більше не працюють.
13: Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
14: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
6: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
15: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
23: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть перечни специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Там же адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
15: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
23: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
16: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. Более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
23: На этом история не закончилась. Через некоторое время ах молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут военные в чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
17: Синий.
18: Нила.
17: Коричневый.
18: Бура.
17: Зеленый.
18: Сабз.
17: Оранжевый.
18: Наранджи.
17: Фиолетовый.
18: Джамуни.
17: Красный.
18: Сурх.
17: Белый.
18: Сафед.
17: Желтый.
18: Пила.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
11: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
0: Вся Беларусь.
11: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Перекупы парализовали границу. Дальнобойщик показал километровые очереди за бензином на границе Беларуси с Россией.
1: Плановый рейс. Возвращаюсь в Витебск из Смоленска. Чем ближе граница, тем больше мой шок. Застрял на 3 часа минимум. При этом в прошлые годы на этой же трассе пролетал границу за пару минут.
6: Оказалось, проблема общая. Люди пишут, что стояли на границе и 2, и 3 часа. Аналогичная ситуация и на въезд в Россию.
12: Очереди стоят в том числе на трассе М1. Досмотр на границе проводят только российские пограничники.
20: В последнее время они проверяют все тщательнее и дольше, поэтому приходится стоять. Мы уже грешным делом думали ехать по лесным грунтовым дорогам.
21: Это из-за бензина. У них нет. Они к там ездят, тарятся. К слову, везти с собой в Россию разрешено не больше 100 литров топлива и только в железной таре.
6: Есть и белорусы, которым, наоборот, не разрешили провести топливо из России, рассказывает юрист Игорь Савушкин.
22: На минувших выходных на контрольно-пропускном пункте Каськова-Клюкина нашим гражданам впервые не разрешили везти бензин из России в Беларусь. Российские пограничники объяснили запрет тем, что у них теперь действует запрет на вывоз топлива за границу, поэтому в дополнительной канистре должно быть не более 10 литров топлива. Одновременно вывоз бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию не ограничен, что уже привело к дефициту в приграничных районах.
6: По словам экспертов, проблемы с топливом наиболее критичны на трассе Санкт-Петербург-Полоцк. На территории России заправиться можно только до городка Луга. Далее в Псковской области топлива нет нигде. В Невеле ни бензина, ни дизеля нет уже 5 дней. В направлении Москвы ситуация становится не лучше. Тем временем с начала года поставки белорусского бензина в Россию уже составили около 422 тысяч тонн. Это чревато дефицитом на внутреннем рынке и, как следствие, повышением цен на товары и услуги, предупреждают аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
11: Важный сигнал.
24: Союзному государству нужнее. Россия рекордно увеличила импорт бензина из Беларуси. В Минске будет дефицит? В июне поставки белорусского бензина в Россию выросли до исторического максимума. По данным Центра ценовых индексов, с 1 по 25 июня Россия закупила у Беларуси 141 тысячу тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Для сравнения, в июне прошлого года импорт составил всего 1000 тонн. При этом летнее потребление бензина в России не менее 110 тысяч тонн в сутки. Так что весь июньский объем из Беларуси покрывает чуть больше 1 дня потребностей рынка, говорит аналитик нефтегаза. Рынка Борис Армштейн.
27: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
24: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
2: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
24: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, считают эксперты. В свою очередь, глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон заявил, что стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от

0: автомобилистов, как дела с бензином в Беларуси. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
1: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
2: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
3: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Рука Кремля над Минском. Пакистан через Беларусь строит новую оборонную кооперацию с Россией. Это сенсационное расследование журналистов из Индии.
6: Начальник вооруженно-воздушных сил Пакистана во время визита в Минск провел переговоры с руководством белорусской армии и Совета безопасности. Речь идет не просто о закупках оружия, а о создании новой схемы военно-технического сотрудничества. Беларусь рассматривается Исламабадом не только как поставщик вооружений, но и как партнер по передаче технологий и совместному производству. Дорожная карта сотрудничества на 2025-2027 годы предусматривает развитие совместного производства, а не только поставки техники.
5: По мнению индийских журналистов, ключевая роль Беларуси заключается не только в собственном военно-промышленном комплексе, но и в тесной интеграции с Россией.
6: Беларусь является одним из самых эффективных маршрутов обхода санкций. Технологии, которые невозможно напрямую поставлять в Россию, зачастую проходят через Минск. Теперь этот коридор может открыться и для Пакистана, что позволит получать российские и китайские оборонные технологии способами, которые значительно сложнее отслеживать и блокировать.
5: Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Минск все активнее превращается в посредника между Москвой и странами, которые ищут доступ к российским военным разработкам.
7: Беларусь давно перестала быть самостоятельным игроком в вопросах военно-технического сотрудничества. Сегодня Минск все чаще используется Россией как удобная площадка для переговоров, передачи технологий и выстраивания новых логистических цепочек. Это позволяет Москве расширять свое влияние, не вступая в прямые соглашения.
5: По словам эксперта, говорить о полноценном военном союзе Беларуси, России и Пакистана пока рано. Однако сам факт появления такой кооперации показывает, что Минск все активнее становится частью глобальных оборонных проектов Москвы. А для белорусов это означает новые риски. Страну могут еще глубже втянуть в чужие военные схемы и снова сделать площадкой для обхода санкций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на Радио Сигнал.
5: Не жизнь, а выживание. Белорус спросил у земляков, сколько денег у них сейчас уходит в месяц просто на жизнь. В комментариях пожар.
8: Друзья, подскажите, сколько денег сейчас уходит у вас на базовые расходы? Еду, коммуналку, бензин, транспорт и быт. Без отпусков, кредитов и крупных покупок. Я просто недавно понял, что сумма, на которую можно нормально жить, за последние годы заметно выросла.
5: Ответы белорусов в ТРЭЦ оказались очень разными. Кто-то пишет, что одному хватает 1000 рублей, кто-то называет 5-6. Многие сходятся в одном – главные траты – продукты, жилье и машина.
9: 2000 на человека. 600 – бензин, 800 – еда, 200 – коммуналка, интернет, телефон, электричество. 200 – спортзал, 200 – куда-нибудь один раз выйти погулять. И все.
10: Еда 1300-1500, коммуналка 150, бензин 500-600, аренда квартиры 1200, коты 300. Это просто база на двоих, остальные траты не считаем.
5: В комментариях часто вспоминали домашних животных. Для многих они тоже отдельная статья расходов, на которые люди экономить не готовы.
9: 3000 на двоих плюс котик. Это с черешней, но без кредитов. Работаем на еду, себе и коту.
5: Многие отмечают, что может и хотели бы тратить больше, но семья...

0: Семейный бюджет составляет мизер.
1: У нас 700 рублей в месяц на двоих. Особо не разгонишься. Не жизнь, а бытовое выживание.
0: Эксперты напоминают, что, согласно официальной статистике, больше половины белорусов живут на сумму около 1000 рублей, максимум 1500. При этом большая часть людей и вовсе находится за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси, по словам экономистов, уже давно перестал существовать. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Перспектива есть, но далеко. Лукашенко принял доклад о состоянии спорта у Лукашенко. Президент принял с докладом своего сына, главу Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
4: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее.
3: После того, как Россия начала свое СВО на Украине с использованием белорусской территории, спорт в стране попал под бан на международном уровне. Для многих белорусских спортсменов происходящее – это самая настоящая трагедия, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.
5: Действительно, с тем отсутствием нормального спортивного мирового поля, безусловно, по спортсменам ударило очень сильно. Они зависимы от вот этих санкций, от закрытых снаружи или снутри, изнутри, но границ закрытых больше, чем музыканты, условно говоря, любые деятели искусства, художники, люди театра. Спортсмены очень сильно зависят от выступления на международном уровне. И поэтому они и бегут. Мы постоянно видим, как идет отток в Казахстан, идет отток в Израиль.
3: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов.
6: Спорт любой, кто занимался им хотя бы в детстве, знает, что спорт – это соперничество. Если соперничества нет, соответственно, то постепенно происходит деградация. Никуда от этого деться невозможно. Это во-первых. Во-вторых, психологически очень тяжело для ребят. У них очень короткий спортивный век. У нас вообще век короток, а в спорте тем более короток.
3: Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, считают эксперты. Чтобы эта ситуация менялась, нужно, чтобы голос белорусских атлетов был громче, считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
7: Как бы эта ситуация изменялась, треба, как бы все ж таки голос белорусских атлетов был больше лучший, что тычется антивоенной позиции, что тычется, будем так сказать, продемократичной позиции. Натурально тоді і буде змінятися ставлення якби сусідів, і ставлення України, і ставлення європейських представників в відносинах до Білорусі ввогулі, до білоруських спортовців у приватності.
3: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев.
8: Самый близкий, самый доступный пример того, как страна была изолирована от мирового спорта, это режим апартеида в Южной Африке. Все спортсмены из Южной Африки на протяжении долгих лет были отстранены от всех соревнований, которые проводились под международными всеми организациями. Понятно, что это нанесло огромный ущерб спорту в Южной Африке. И думаю, что в принципе могут быть какие-то другие варианты. Естественно, когда все в собственном соку варятся, это никогда не приводит ни к чему хорошему.
3: Белорусские спортсмены используют все шансы, чтобы остаться в большом спорте и стать профессионалами. Поэтому тех, кто сменил гражданство ради карьеры, можно понять, отмечают эксперты. При этом в соцсетях некоторые пользователи считают это спортивным предательством. При этом некоторые санкции против белорусских спортсменов в последнее время смягчили. В частности, Международный союз конькобежцев снял часть ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. С сезона 2026-27 они смогут выступать под нейтральным нейтральным флагом и без государственной символики. Эти условия касаются также тренеров и сопровождающий персонал. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: Жуткое лобовое столкновение под Логойском. Авария произошла вблизи деревни Логоза. Дорогу не поделили два автомобиля. Удар от лобового столкновения был такой силы, что водители оказались заблокированы в салонах. На место экстренно прибыли спасатели. Чтобы достать мужчин, работникам МЧС пришлось буквально разрезать искореженный металл с помощью специального гидравлического инструмента. Оба спасенных водителя выжили. С травмами различной степени тяжести их срочно госпитализировали. Обстоятельства аварии еще устанавливают. В Барановичах 16-летний подросток получил тяжелые ожоги на железной дороге. Он был доставлен в реанимацию с ожогами около 65% поверхности тела и множественными травмами. По предварительной информации, ночью он находился в запрещенной зоне железнодорожных путей и получил удар электрической дугой от контактной сети напряжением 27 тысяч вольт. После этого его отбросило в сторону. Железнодорожники напоминают, что находиться вблизи контактной сети, забираться на вагоны и опоры, а также приближаться к проводам железной дороги смертельно опасно. Минлесхоз обновил карту запретов и ограничений посещения лесов. Леса Гродненского региона полностью свободны для посещения. Почти такая же ситуация в Брестской области, а вот в Гомельской области больше всего красных зон, целых 12 районов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Что с Лукашенко? В сеть попали кадры, как президент с трудом спускается по лестнице в Индонезии. Торжества ко Дню независимости он тоже пропустил. 2 июля Александр Лукашенко встречался с президентом Индонезии Прабово Субианто. В официальном видео пресс-службы президента Беларуси момент спуска с трапа не показали, но его сняли местные журналисты, рассказывает политолог Олег Данилов.
9: На кадрах видно, как 74-летний Субианто спокойно идет по лестнице, а Лукашенко, который моложе на 3 года, спускается медленно, держится за поручень и заметно прихрамывает.
0: Уже на следующий день внимание привлекло отсутствие Александра Лукашенко на главной церемонии Дня независимости у Кургана Славы. Вместо личного выступления пресс-служба президента опубликовала письменное поздравление, а торжественную речь вместо Александра Лукашенко прочитал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
10: Разрешите выполнить поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который сегодня решает задачи стратегического характера во имя процветания нашей страны. Поздравить всех присутствующих и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь.
0: Белорусы предположили, что Лукашенко мог просто не успеть вернуться из зарубежной поездки. Но по данным сервиса FlightRadar, президентский самолет приземлился в Минске в ночь со 2 на 3 июля. То есть к началу торжеств он уже был в стране. Официально причины отсутствия никто не объяснил. Но здоровье Лукашенко уже не первый год становится темой для обсуждений в соцсетях, напоминает политолог Олег Данилов.
9: Еще в 2014 году пресс-служба президента сообщала об операции на коленном суставе. Последние годы журналисты не раз замечали, что ему тяжело даются трапы самолетов. В 2023 году, после мероприятий в Москве, он на несколько дней исчез из публичного пространства, а затем появился с перевязанной рукой.
0: Политический аналитик Александр Фридман объясняет, почему власти обычно не говорят о здоровье Лукашенко открыто.
11: Лукашенко пришел к власти молодым человеком в 39 лет. Он свой образ молодого, спортивного, динамичного лидера нации продвигает с 1994 года. С возрастом это становится все сложнее. Возраст и болезни дают о себе знать. И если в Беларуси пресс-служба может не показывать неудачные кадры, то во время зарубежных поездок видео так или иначе попадают в сеть.
0: Эксперты предполагают, что неспроста в последней поездке в Китай рядом с Лукашенко снова был младший сын Николай. Президент даже на встречу с Си Цзиньпинем взял его с собой. Скорее всего, готовит преемника, предполагают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
13: Давай. Звучит интригующе.
12: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
13: Но обычное время, типа, все едут на работу?
12: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
13: Ого, прям километровые.
12: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
13: 3 часа на заправке. Жесть.
12: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
13: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
12: Прямо сейчас, каждое утро.
13: Просто, ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
12: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
13: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
12: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители. Это перекупщики.
13: А, челноки, понятно.
12: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
13: Так, это 80.
12: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
13: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
12: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
13: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
12: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
13: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
12: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
13: Ничего себе.
12: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
13: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
12: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
13: Ну да, с канистрами не пускают.
12: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
13: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
12: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
13: И как, работает?
12: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у КАЗ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
13: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
12: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
13: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
12: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
14: 50%? Половина всей переработки?
12: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
14: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
12: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
14: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
12: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
14: В смысле?
12: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
14: Ну да, запчасти фиг достанешь.
12: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
14: А, то есть они просто боятся.
12: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
14: Ничего себе, типа мы не виноваты, это форс-мажор?
12: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
14: То есть они работают в убыток, получается?
12: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
14: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
12: Тем, что есть. Качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
14: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
12: Это примадонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
14: И чем это грозит машине?
12: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
14: А взрыв уже толкает его вниз.
12: Именно. Возникает детонация. И этот примагонный суррогат просто крошит моторы.
14: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
12: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
14: И сколько это в цифрах?
12: 141 тысяча тонн.
14: 141 тысяча звучит масштабно. Но с чем сравнить?
12: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
14: Подожди, в 141 раз?
12: Да, тогда экспортировали всего 1000 тонн.
14: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
12: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
14: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
12: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
14: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
12: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
14: В смысле? Не рыночные?
12: Нет, межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
14: А, то есть продают за копейки.
12: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
14: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
12: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
14: А Азия – это же премиальный рынок, да?
12: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
14: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям?
12: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
14: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
12: Обычные люди. Внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
14: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
12: Психологически да, но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
13: Ну, все равно звучит не очень страшно.
12: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
13: Ну да, за год набежит прилично.
12: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
13: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
12: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
13: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
12: А официальная позиция – это глухое молчание.
13: Вообще ничего не говорят.
12: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
13: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
12: В каком смысле?
13: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
12: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
13: Это как?
12: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
13: А, то есть молчание пугает больше?
12: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
13: Логично.
12: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли, ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
13: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
12: Базовый сценарий: цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
13: А пессимистичный?
12: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
13: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
12: Что?
13: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
12: Да, почти в ноль.
13: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
12: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
13: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
12: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
16: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
17: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
16: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
18: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
0: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
4: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
0: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
18: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
0: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
15: Белорусы не оценили. В аэропорту Внуково обновили указатели и теперь встречают граждан Белоруссии, а не Беларуси. В московском аэропорту Внуково Беларусь снова назвали Белоруссией. Вопрос о том, как правильно по-русски называть страну Беларусь или Белоруссия, возник практически сразу после объявления государственной независимости в 1991 году. Белоруссией традиционно называли Белорусскую Советскую Социалистическую Республику в составе Советского Союза, говорит языковед Наталья Таганович.
19: В законе Республики Беларусь от 19 сентября 1991 года Верховный Совет постановил называть Белорусскую Советскую Социалистическую Республику Республикой Беларусь, а в сокращенных и составных названиях использовать слово «Беларусь». Предполагалось, что новые названия будут транслитерироваться на другие языки в соответствии с белорусским звучанием.
15: Но в России считают иначе. На том, чтобы страну по-русски правильно называть Белоруссией, настаивает Институт русского языка Российской академии наук. Там утверждают, что официальное название страны – Республика Беларусь, а неофициальное – Белоруссия. Кроме того, существует и распоряжение администрации российского президента от 17 августа 1995 года, в котором говорится, что в официальных документах страна должна называться Республикой Беларусь в полной форме, а в сокращенной – Беларусь. По мнению языковеда Олега Трусова, если бы в Беларуси не было двух государственных языков, страну можно было бы в России назвать Белоруссией.
20: Поскольку русский язык у нас имеет статус государственного, то он и обязан работать по белорусским законам. Потому что название страны должно передаваться так, как называется сама страна.
15: Филологи обращают внимание на то, что название страны закреплено в официальных документах. Это Беларусь. Существует и заключение топонимической комиссии ООН на этот счет. При этом эксперты признают, что слово «Белоруссия» имеет свои традиции, например, в названии газет. При этом в Википедии статья «Белоруссия» была переименована в «Беларусь» по решению рабочей группы, которая работала над этим вопросом более 2 лет. В 2012 году другая рабочая группа пришла к выводу, что оба названия используются примерно в равных соотношениях, а поскольку языковая норма консервативна и стремится к более традиционным вариантам, то за статьей о белорусском государстве было закреплено название «Белоруссия». Но в прошлом году все изменилось, и для Белоруссии больше не осталось аргументов, говорит языковед Наталья Таганович.
19: Текущий анализ показал, что название «Беларусь» в русском языке стало явно преобладать в использовании во всех сферах, за исключением российских государственных СМИ, где сохраняется форма «Беларуси».
15: Что касается указателей в московском аэропорту Внуково, где Беларусь снова назвали Белоруссией, то многие белорусы недоумевают. Если государство официально называется Республика Беларусь, почему в одном из крупнейших аэропортов России до сих пор используют другое название? Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
16: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
1: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
16: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
1: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
16: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
1: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
16: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
21: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
16: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
5: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
3: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
6: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
22: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
23: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
16: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
4: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника – холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
16: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа. Рассказывает юрист Олег Князев.
4: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
16: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир? Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
7: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
16: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
7: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская ли стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
16: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат некомфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
16: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
8: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
16: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
0: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
16: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу 2 транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
9: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгораний специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
16: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
9: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
16: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Важный сигнал.
3: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
10: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
3: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
3: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
7: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
3: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
16: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
1: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
16: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старшин.
12: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
16: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
12: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
16: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
10: Жлобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
5: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
10: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
6: 100 или 150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
13: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 долларов – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
14: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына 300 долларов племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
15: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей с носа.
10: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
17: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы

0: развод обойдется дешевле.
1: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
2: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
3: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
4: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Важный сигнал.
6: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.
7: Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто, кроме него, сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями. От военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов. Мне нужна четко выстроенная система. Правовая форма организации бизнеса и справедливого налогообложения.
6: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей, а тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
8: Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
6: Еще один вариант для ИПшников совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
9: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
6: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
10: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
6: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве. Иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: На радиосигнал главный.

0: Итоги недели. Важный сигнал.
1: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
2: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
3: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
1: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
4: За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
1: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Новости регионов на радиосигнал.
6: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Оздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований СОСНЫ Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
7: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
6: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
6: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
9: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
6: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС, а третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
10: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
6: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
11: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море, но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
1: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
12: Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно.
13: Ну, у нас всегда так. Люди наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники.
11: Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт. Это нормальная цена.
1: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
14: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
1: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
1: Дешевле дома сидеть – названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
14: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты – со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
1: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
15: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
1: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
16: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
1: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
17: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
20: Да, тема прям горячая.
19: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
20: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
19: Ага, но бумаги.
20: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
19: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
20: Угу.
19: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
20: Логично, выручка 100 рублей.
19: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
20: Так, ну получается 126 рублей.
19: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
20: А яблок-то физически стало меньше?
19: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
20: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
19: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
20: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
19: Ходят, да.
20: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
19: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
20: Ого, приличный объем.
19: А сейчас?
20: 22-24 тысячи штук.
19: Падение на треть.
20: 100%. Падение физического объема.
19: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
20: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
19: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. технику просто некуда девать.
2: В смысле некуда?
19: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
2: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
19: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
2: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
19: Калий.
2: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
19: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
2: В ту же Бразилию, Китай.
19: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
2: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
19: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
2: Литовский порт, да.
19: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
2: А сейчас этот маршрут отрезан?
19: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
2: Это же тысячи километров!
19: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
2: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
19: Работают. Но это работа ради работы.
2: В каком смысле?
19: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
2: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
19: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
2: Затопят?
19: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
2: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
19: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
2: Ловушку?
19: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
2: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
19: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
2: Диктует цены.
19: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
2: И просят скидки?
19: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
2: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
19: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
2: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
19: А в нефтянке все еще жестче.
2: С нефтепродуктами тоже скидки.
19: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
2: А сейчас?
19: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
2: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
19: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
2: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
19: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
2: И сколько страна на этом теряет?
19: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
2: В год?
19: В месяц.
2: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
19: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
2: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
19: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
2: Ну почему сразу деградации?
19: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
2: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
19: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
2: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
19: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
2: То есть просто собирают из чужих деталей?
19: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
2: А в чем риск-то?
19: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
2: Так.
19: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
2: Угу.
19: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
2: Но дешевле?
19: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
2: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
19: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
2: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
19: Ага.
2: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
19: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
2: Ого!
19: Экономика тупо живет в долг.
2: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
19: Да, 14,4 миллиарда долларов.
2: Ну вот, огромная подушка безопасности?
19: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
2: И отлично. Золото – самый надежный актив.
19: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
2: Но золото можно продать на бирже?
19: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
2: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
19: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
2: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
19: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
2: Обалдеть.
19: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
2: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
19: Абсолютно.
2: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
19: Это статистический мираж.
2: В смысле?
19: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
2: А какая реальная безработица?
19: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
2: Это как?
19: Человек не уволен, но…
2: Но?
19: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
2: Ага, и платят меньше.
19: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
2: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
19: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
2: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
19: Например?
2: Ну, сложная химия.
19: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
2: Инженеры.
19: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
2: И куда они?
19: уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
2: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
19: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
2: Да уж.
19: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
2: Цены растут.
19: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
2: Угу.
19: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
2: А внутри страны дефицит.
19: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
2: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
19: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Важный сигнал.
6: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехим» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
3: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
6: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
21: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
6: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
4: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
6: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
14: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы Вооруженным силам республики.
1: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
14: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
1: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
5: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
1: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
22: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
1: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: «Мамы говорят» на радиосигнал.
23: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом – не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
24: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
23: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
7: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
23: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
8: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
23: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
9: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
23: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах туроператоров туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
10: Мы забрали туристов, которых уже отправили, еще и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым-то уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
23: Главный аргумент для отдыха в России – это цена, а по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же, после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
6: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
12: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
6: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
25: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
6: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
11: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем. Они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
6: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
13: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Белоруссией заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем, может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
1: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Унхлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
14: Соглашение о взаимной отмене виз между Белоруссией и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
1: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
15: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
1: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
16: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
1: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
3: Воду пью. Сено все.
17: А где почки?
3: Девочки, сладкие, что же? Девочки.
1: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
18: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
1: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
18: Вот так ходит дойное стадо по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
1: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
19: «Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки».
20: «У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут».
19: «Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?»
26: «Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?»
1: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
1: Вынесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
14: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
1: Такую статистику опубликовал Национальный банк. А вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
27: «Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов».
1: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
28: «Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею».
1: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал666».
0: Важный сигнал.
6: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
2: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
4: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
5: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
6: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни.

0: Чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
1: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
2: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радио Сигнал.
4: Как она скажет, так и будет. Специальный мерч со словами Лукашенко выпустили к году белорусской женщины. Белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит: «Женщина – главное. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
5: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
4: Сами женщины говорят, что несут на себя основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным белорусов, стата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
6: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности – примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
4: Разница во времени, которую трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
7: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
4: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности.

0: Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и два госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
3: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика, и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
2: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенность в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин рожать по трое детей.
4: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
2: Несмотря на призывы президента рожать по 3 детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере, и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусские сейчас вообще не хотят рожать.
4: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
2: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
5: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. А первый вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчина, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности. Вот, сколько всевозможных инфарктов. И инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
2: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
7: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев, это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
8: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
7: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
8: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
7: Угу.
8: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
7: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
8: Ну типа пересчитать всех?
7: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
8: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
7: Вся оптовая?
8: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
7: Ого.
8: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
7: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
8: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
7: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
8: 100%.
7: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
8: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
7: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
8: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
7: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
8: Около 8%.
7: 8? От всех закрывшихся?
9: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
7: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
9: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
7: В смысле?
9: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
7: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
9: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
7: Ну да, логично.
9: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
7: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
9: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
7: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
9: Именно так.
7: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
9: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
7: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
9: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
7: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
9: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
7: То есть разница колоссальная.
9: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
7: А что может быть хуже 20%?
9: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
7: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
9: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
7: Так, и сколько это в деньгах?
9: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
7: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
9: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
7: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
9: Да, отличная аналогия.
7: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
9: Давай.
7: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
9: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
7: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
9: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
7: Так, минус 100 рублей, остается 400.
9: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
7: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
9: Угу.
7: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
9: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
7: А какие там штрафы?
9: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
7: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
9: Угу.
7: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
9: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
7: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
9: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
7: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
9: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
7: Угу.
9: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
7: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
9: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
7: Призрак.
9: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
7: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь и мотор сгорит на следующий день или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
9: Да, все риски перекладываются на потребителя.
7: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
9: Что ты имеешь в виду?
7: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
9: Угу.
7: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
9: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
7: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
9: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
7: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
9: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупах в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
11: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
2: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
12: В прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
2: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
13: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
2: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тересполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
14: Ну, в среднем обычно это машина 800, наверное, пару дней.
15: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. Не только польская сторона закрыта, и литовская тоже, по сути, нам все закрыло. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, но страдают все примерно одинаково.
16: Все же должны как-то ездить то туда, то сюда. Там и родственники остались, и дети. Поэтому надо все открывать. Пускай люди ездят.
2: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
17: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
18: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
17: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
18: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
17: По состоянию на сейчас, вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
10: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
17: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
10: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
17: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
19: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на довольческих условиях. Но... Конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может, потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
17: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет, вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Аршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории парка планируется начать в четвертом квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
20: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий, эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
2: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
20: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
2: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пентин.
21: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
2: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
17: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Беларусью. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
22: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
17: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
22: У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
17: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
23: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
17: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
23: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
17: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит Z-блогер Олег Царев.
0: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
17: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радио Сигнал.
3: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
4: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ. Воспитатели, доставка 1200. Воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир. Это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800. Мужчина пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на 6-дневке. Швея 1000 в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
3: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
4: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед. От 1000 и выше. Зависит от количества детей. Учитель-дефектолог. Плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск. Маляр. 1200. 5 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
3: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
5: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
3: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
6: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завод, 483 рубля, 17 копеек.
3: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
7: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
8: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
9: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
26: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
17: Перекупы парализовали границу. Дальнобойщик показал километровые очереди за бензином на границе Беларуси с Россией.
27: Плановый рейс. Возвращаюсь в Витебск из Смоленска. Чем ближе граница, тем больше мой шок. Застрял на 3 часа минимум. При этом в прошлые годы на этой же трассе пролетал границу за пару минут.
17: Оказалось, проблема общая. Люди пишут, что стояли на границе и 2, и 3 часа. Аналогичная ситуация и на въезд в Россию.
28: Очереди стоят в том числе на трассе М1. Досмотр на границе проводят только российские пограничники.
29: В последнее время они проверяют все тщательнее и дольше, поэтому приходится стоять. Мы уже грешным делом думали ехать по лесным грунтовым дорогам.
30: Это из-за бензина. У них нет. Они к там ездят, тарятся. К слову, везти с собой в Россию разрешено не больше 100 литров топлива и только в железной таре.
17: Есть и белорусы, которым, наоборот, не разрешили провести топливо из России, рассказывает юрист Игорь Савушкин.
31: На минувших выходных на контрольно-пропускном пункте Каськова-Клюкина нашим гражданам впервые не разрешили везти бензин из России в Беларусь. Российские пограничники объяснили запрет тем, что у них теперь действует запрет на вывоз топлива за границу, поэтому в дополнительной канистре должно быть не более 10 литров топлива. Одновременно вывоз бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию не ограничен, что уже привело к дефициту в приграничных районах.
17: По словам экспертов, проблемы с топливом наиболее критичны на трассе Санкт-Петербург-Полоцк. На территории России заправиться можно только до городка Луга. Далее в Псковской области топлива нет нигде. В Невеле ни бензина, ни дизеля нет уже 5 дней. В направлении Москвы ситуация становится не лучше. Тем временем, с начала года поставки белорусского бензина в Россию уже составили около 422 тысяч тонн. Это чревато дефицитом на внутреннем рынке и, как следствие, повышением цен на товары и услуги, предупреждают аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Союзному государству нужнее. Россия рекордно увеличила импорт бензина из Беларуси. В Минске будет дефицит? В июне поставки белорусского бензина в Россию выросли до исторического максимума. По данным Центра ценовых индексов, с 1 по 25 июня Россия закупила у Беларуси 141 тысячу тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Для сравнения, в июне прошлого года импорт составил всего 1000 тонн. При этом летнее потребление бензина в России не менее 110 тысяч тонн в сутки. Так что весь июньский объем из Беларуси покрывает чуть больше одного дня потребностей рынка, говорит аналитик нефтегаза рынка Борис Армштейн.
10: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
2: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
11: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
2: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, считают эксперты. В свою очередь, глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон заявил, что стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров, и ее стараются коррелировать.
12: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
2: Россияне интересуются в соцсетях у белорусских автомобилистов, как дела с бензином в Беларуси. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
13: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
14: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
15: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
2: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
17: Рука Кремля над Минском. Пакистан через Беларусь строит новую оборонную кооперацию с Россией. Это сенсационное расследование журналистов из Индии.
0: Начальник вооруженно-воздушных сил Пакистана во время визита в Минск провел переговоры с руководством белорусской армии и Совета безопасности. Речь идет не просто о закупках оружия, а о создании новой схемы военно-технического сотрудничества. Беларусь рассматривается Исламабадом не только как поставщик вооружений, но и как партнер по передаче технологий и совместному производству. Дорожная карта сотрудничества

0: значительно сложнее отслеживать и блокировать.
1: Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Минск все активнее превращается в посредника между Москвой и странами, которые ищут доступ к российским военным разработкам.
2: Беларусь давно перестала быть самостоятельным игроком в вопросах военно-технического сотрудничества. Сегодня Минск все чаще используется Россией как удобная площадка для переговоров, передачи технологий и выстраивания новых логистических цепочек. Это позволяет Москве расширять свое влияние, не вступая в прямые соглашения.
1: По словам эксперта, говорить о полноценном военном союзе Беларуси, России и Пакистана пока рано. Однако сам факт появления такой кооперации показывает, что Минск все активнее становится частью глобальных оборонных проектов Москвы. А для белорусов это означает новые риски. Страну могут еще глубже втянуть в чужие военные схемы и снова сделать площадкой для обхода санкций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Не жизнь, а выживание. Белорус спросил у земляков, сколько денег у них сейчас уходит в месяц просто на жизнь. В комментариях пожар.
4: Друзья, подскажите, сколько денег сейчас уходит у вас на базовые расходы? Еду, коммуналку, бензин, транспорт и быт. Без отпусков, кредитов и крупных покупок. Я просто недавно понял, что сумма, на которую можно нормально жить, за последние годы заметно выросла.
1: Ответы белорусов в ТРЭЦ оказались очень разными. Кто-то пишет, что одному хватает 1000 рублей, кто-то называет 5-6. Многие сходятся в одном – главные траты – продукты, жилье и машина.
5: 2000 на человека. 600 – бензин, 800 – еда, 200 – коммуналка, интернет, телефон, электричество. 200 – спортзал, 200 – куда-нибудь один раз выйти погулять. И все.
6: Еда 1300-1500, коммуналка 150, бензин 500-600, аренда квартиры 1200, коты 300. Это просто база на двоих, остальные траты не считаем.
1: В комментариях часто вспоминали домашних животных. Для многих они тоже отдельная статья расходов, на которые люди экономить не готовы.
5: 3000 на двоих плюс котик. Это с черешней, но без кредитов. Работаем на еду, себе и коту.
1: Многие отмечают, что может и хотели бы тратить больше, но семейный бюджет составляет мизер.
4: У нас 700 рублей в месяц на двоих. Особо не разгонишься. Не жизнь, а бытовое выживание.
1: Эксперты напоминают, что согласно официальной статистике, больше половины белорусов живут на сумму около 1000 рублей, максимум 1500. При этом большая часть людей и вовсе находится за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси, по словам экономистов, уже давно перестал существовать. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Перспектива есть, но далеко. Лукашенко принял доклад о состоянии спорта у Лукашенко. Президент принял с докладом своего сына, главу Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
8: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее.
7: После того, как Россия начала свое СВО на Украине с использованием белорусской территории, спорт в стране попал под бан на международном уровне. Для многих белорусских спортсменов происходящее – это самая настоящая трагедия, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.
9: Действительно, с тем отсутствием нормального спортивного мирового поля, безусловно, по спортсменам ударило очень сильно. Они зависимы от вот этих санкций, от закрытых снаружи или снутри, изнутри, но границ закрытых больше, чем музыканты, условно говоря, любые деятели искусства, художники, люди театра.

0: спортсмены очень сильно зависят от выступления на международном уровне. И поэтому они и бегут. Мы постоянно видим, как идет отток в Казахстан, идет отток в Израиль.
1: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации – один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов.
2: Спорт любой, кто занимался им хотя бы в детстве, знает, что спорт – это соперничество. Если соперничества нет, соответственно, то постепенно происходит деградация. Никуда от этого деться невозможно. Это во-первых. Во-вторых, психологически очень тяжело для ребят. У них очень короткий спортивный век. У нас вообще век короток, а в спорте тем более короток.
1: Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, считают эксперты. Чтобы эта ситуация менялась, нужно, чтобы голос белорусских атлетов был громче, считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
3: Как бы эта ситуация изменялась, а треба, как бы все ж таки голос белорусских атлетов был больше учный, что тычется антивоенной позиции, что тычется, будем так сказать, продемократичной позиции. Натурально тады і будзе змяняцца стаўленне як бы суседзяў, і стаўленне Украіны, і стаўленне еўрапейскіх прадстаўнікоў у адносінах да Беларусі ўвогуле і да беларускіх спартоўцаў у прыватнасці.
1: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев.
4: Самый близкий, самый доступный пример того, как страна была изолирована от мирового спорта, это режим апартеида в Южной Африке. Все спортсмены из Южной Африки на протяжении долгих лет были отстранены от всех соревнований, которые проводились под международными всеми организациями. Понятно, что это нанесло огромный ущерб спорту в Южной Африке. И думаю, что в принципе могут быть какие-то другие варианты. Естественно, когда все в собственном соку варятся, это никогда не приводит ни к чему хорошему.
1: Белорусские спортсмены используют все шансы, чтобы остаться в большом спорте и стать профессионалами. Поэтому тех, кто сменил гражданство ради карьеры, можно понять, отмечают эксперты. При этом в соцсетях некоторые пользователи считают это спортивным предательством. При этом некоторые санкции против белорусских спортсменов в последнее время смягчили. В частности, Международный союз конькобежцев снял часть ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. С сезона 2026-27 они смогут выступать под нейтральным флагом и без государственной символики. Эти условия касаются также тренеров и сопровождающий персонал. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: Жуткое лобовое столкновение под Логойском. Авария произошла вблизи деревни Логоза. Дорогу не поделили два автомобиля. Удар от лобового столкновения был такой силы, что водители оказались заблокированы в салонах. На место экстренно прибыли спасатели. Чтобы достать мужчин, работникам МЧС пришлось буквально разрезать искореженный металл с помощью специального гидравлического инструмента. Оба спасенных водителя выжили. С травмами различной степени тяжести их срочно госпитализировали. Обстоятельства аварии еще устанавливают. В Барановичах 16-летний подросток получил тяжелые ожоги на железной дороге. Он был доставлен в реанимацию с ожогами около 65% поверхности тела и множественными травмами. По предварительной информации, ночью он находился в запрещенной зоне железнодорожных путей и получил удар электрической дугой от контактной сети напряжением 27 тысяч вольт. После этого его отбросило в сторону. Железнодорожники напоминают, что находиться вблизи контактной сети, забираться на вагоны и опоры, а также приближаться к проводам железнодорожных дороги смертельно опасно. Минлесхоз обновил карту запретов и ограничений посещения лесов. Леса Гродненского региона полностью свободны для посещения. Почти такая же ситуация в Брестской области, а вот в Гомельской области больше всего красных зон, целых 12 районов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Что с Лукашенко. В сеть попали кадры, как президент с трудом спускается по лестнице в Индонезии. Торжества ко Дню независимости он тоже пропустил. 2 июля Александр Лукашенко встречался с президентом Индонезии Прабово Субианто. В официальном видео пресс-службы президента Беларуси момент спуска с трапа не показали, но его сняли местные журналисты, рассказывает политолог Олег Данилов.
7: На кадрах видно, как 74-летний Субианто спокойно идет по лестнице, а Лукашенко, который моложе на 3 года, спускается медленно, держится за поручень и заметно прихрамывает.
6: Уже на следующий день внимание привлекло отсутствие Александра Лукашенко на главной церемонии Дня независимости у Кургана Славы. Вместо личного выступления пресс-служба президента опубликовала письменное поздравление, а торжественную речь вместо Александра Лукашенко прочитал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
8: Разрешите выполнить поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который сегодня решает задачи стратегического характера во имя процветания нашей страны. Поздравить всех присутствующих и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь.
6: Белорусы предположили, что Лукашенко мог просто не успеть вернуться из зарубежной поездки. Но по данным сервиса FlightRadar, президентский самолет приземлился в Минске в ночь со 2 на 3 июля. То есть к началу торжеств он уже был в стране. Официально причины отсутствия никто не объяснил. Но здоровье Лукашенко уже не первый год становится темой для обсуждений в соцсетях, напоминает политолог Олег Данилов.
7: Еще в 2014 году пресс-служба президента сообщала об операции на коленном суставе. Последние годы журналисты не раз замечали, что ему тяжело даются трапы самолетов. В 2023 году, после мероприятий в Москве, он на несколько дней исчез из публичного пространства, а затем появился с перевязанной рукой.
6: Политический аналитик Александр Фридман объясняет, почему власти обычно не говорят о здоровье Лукашенко открыто.
9: Лукашенко пришел к власти молодым человеком в 39 лет. Он свой образ молодого, спортивного, динамичного лидера нации продвигает с 1994 года. С возрастом это становится все сложнее. Возраст и болезни дают о себе знать. И если в Беларуси пресс-служба может не показывать неудачные кадры, то во время зарубежных поездок видео так или иначе попадают в сеть.
6: Эксперты предполагают, что неспроста в последней поездке в Китай рядом с Лукашенко снова был младший сын Николай. Президент даже на встречу с Си Цзиньпинем взял его с собой. Скорее всего, готовит преемника, предполагают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
11: Давай. Звучит интригующе.
10: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
11: Но обычное время, типа, все едут на работу?
10: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
11: Ого, прям километровые.
10: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
11: 3 часа на заправке. Жесть.
10: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
11: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
10: Прямо сейчас, каждое утро.
11: Просто, ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
10: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
11: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
10: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители, это перекупщики.
11: А, челноки, понятно.
10: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
11: Так, это 80.
10: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
11: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
10: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
11: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
10: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
11: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
10: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
11: Ничего себе.
10: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
11: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
10: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
11: Ну да, с канистрами не пускают.
10: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
11: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
10: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
11: И как, работает?
10: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у касс. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
11: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
10: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
11: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
10: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
12: 50%? Половина всей переработки?
10: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
12: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
10: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
12: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
10: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
12: В смысле?
10: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
12: Ну да, запчасти фиг достанешь.
10: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
12: А, то есть они просто боятся.
10: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
11: Ничего себе, типа мы не виноваты, это форс-мажор?
10: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
11: То есть они работают в убыток, получается?
10: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
11: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
10: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
11: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
10: Это примадонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
11: И чем это грозит машине?
10: смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени. Porsche еще идет вверх.
11: А взрыв уже толкает его вниз.
10: Именно, возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
11: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
10: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
11: И сколько это в цифрах?
10: 141 тысяча тонн.
11: 141 тысяча звучит масштабно, но с чем сравнить?
10: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
11: Подожди. В 141 раз?
10: Да. Тогда экспортировали всего 1000 тонн.
11: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
10: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
11: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
10: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
11: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
10: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
11: В смысле? Не рыночные?
10: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
11: А, то есть продают за копейки.
10: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
11: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
10: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
11: А Азия – это же премиальный рынок, да?
10: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
11: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям?
10: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
11: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
10: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
11: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
10: Психологически – да. Но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
11: Ну, все равно звучит не очень страшно.
10: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
11: Ну да, за год набежит прилично.
10: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
11: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
10: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
11: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
10: А официальная позиция – это глухое молчание.
11: Вообще ничего не говорят.
10: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
11: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
10: В каком смысле?
11: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
10: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
11: Это как?
10: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
11: А, то есть молчание пугает больше?
10: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
11: Логично.
10: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли, ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
11: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
10: Базовый сценарий: цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
11: А пессимистичный?
10: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
11: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
10: Что?
11: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
10: Да, почти в ноль.
11: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
10: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
11: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
10: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Бомба замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
14: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
6: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
15: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
6: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
16: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
6: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
15: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
6: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Мамы говорят на радиосигнал.
13: Белорусы не оценили. В аэропорту Внуково обновили указатели и теперь встречают граждан Белоруссии, а не Беларуси. В московском аэропорту Внуково Беларусь снова назвали Белоруссией. Вопрос о том, как правильно по-русски называть страну Беларусь или Белоруссия, возник практически сразу после объявления государственной независимости в 1991 году. Белоруссией традиционно называли Белорусскую Советскую Социалистическую Республику в составе Советского Союза, говорит языковед Наталья Таганович.
17: В законе Республики Беларусь от 19 сентября 1991 года Верховный Совет постановил называть Белорусскую Советскую Социалистическую Республику Республикой Беларусь, а в сокращенных и составных названиях использовать слово «Беларусь». Предполагалось, что новые названия будут транслитерироваться на другие языки в соответствии с белорусским звучанием.
13: Но в России считают иначе. На том, чтобы страну по-русски правильно называть Белоруссией, настаивает Институт русского языка Российской академии наук. Там утверждают, что официальное название страны – Республика Беларусь, а неофициальное – Белоруссия. Кроме того, существует и распоряжение администрации российского президента от 17 августа 1995 года, в котором говорится, что в официальных документах страна должна называться Республикой Беларусь в полной форме, а в сокращенной – Беларусь. По мнению языковеда Олега Трусова, если бы в Беларуси не было двух государственных языков, страну можно было бы в России назвать Белоруссией.
18: Поскольку русский язык у нас имеет статус государственного, то он и обязан работать по белорусским законам. Потому что название страны должно передаваться так, как называется сама страна.
13: Филологи обращают внимание на то, что название страны закреплено в официальных документах. Это Беларусь. Существует и заключение топонимической комиссии ООН на этот счет. При этом эксперты признают, что слово «Белоруссия» имеет свои традиции, например, в названии газет. При этом в Википедии статья «Белоруссия» была переименована в «Беларусь» по решению рабочей группы, которая работала над этим вопросом более 2 лет. В 2012 году другая рабочая группа пришла к выводу, что оба названия используются примерно в равных соотношениях, а поскольку языковая норма консервативна и стремится к более традиционным вариантам, то за статьей о белорусском государстве было закреплено название «Белоруссия». Но в прошлом году все изменилось, и для Белоруссии больше не осталось аргументов, говорит языковед Наталья Таганович.
17: Текущий анализ показал, что название «Беларусь» в русском языке стало явно преобладать в использовании во всех сферах, за исключением российских государственных СМИ, где сохраняется форма «Беларуси».
13: Что касается указателей в московском аэропорту Внуково, где Беларусь снова назвали Белоруссией, то многие белорусы недоумевают. Если государство официально называется Республика Беларусь, почему в одном из крупнейших аэропортов России до сих пор используют другое название? Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Важный сигнал.
6: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
16: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
6: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
16: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
6: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
16: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
6: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
19: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
6: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали Белджи и Джили. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
20: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
1: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы – признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
0: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
21: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
22: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
23: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
24: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
25: Концы с концами еле сходятся.
26: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
27: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
28: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
1: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
6: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
29: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника – холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
6: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа. Рассказывает юрист Олег Князев.
29: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
6: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир? Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
30: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
6: Еще один вопрос. Как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
30: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская ли стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
6: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат некомфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Важный сигнал.
6: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
2: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
6: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
3: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
6: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу 2 транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
4: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгораний специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
6: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
4: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
6: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
5: Важный сигнал.
1: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
7: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
1: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
1: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
30: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
1: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Ни дня без новых военных сборов. В Брестской области стартовали масштабные сборы территориальных войск.
9: С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников.
6: По информации Минобороны, на сборах военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. Отмечу, что подобные мероприятия в этом году проходят с завидной регулярностью. Аналогичные учения были весной сразу в нескольких районах страны. А в конце мая к военной подготовке впервые в новом формате привлекли даже школьников, говорит военный аналитик Антон Старшевский.
2: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
6: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
2: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
6: Но чем больше это давление, тем более антивоенные настроения преобладают в белорусском обществе, говорит эксперт. Согласно свежему соцопросу, 62% белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. 80% респондентов выступают категорически против участия белорусских войск в российской спецоперации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Мамы говорят на радио Сигнал.
7: Жлобство или новая реальность? Белорусы схлестнулись в вопросе, сколько денег нужно дарить на свадьбу. Эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пост об уместных денежных подарках на свадьбу в Threads набрал десятки тысяч просмотров. Вот главный вопрос, которым задалась автор поста.
10: Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму от 300 до 500 долларов с человека.
7: Менее чем за сутки откликнулись почти 200 комментаторов. Вот самые популярные мнения.
11: 100 или 150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники.
12: Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 долларов – это норм. А вообще нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться. Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема. Считаю, что все должно быть по своим средствам.
13: В прошлом году я дарила от себя и своего 7-летнего сына 300 долларов племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150.
14: У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то 5, 7, 10. Надо от этого и отталкиваться. Поэтому для меня 200 рублей с носа.
7: Белорусы также обсуждают, во сколько сейчас обходится сама свадьба. Жительница Гродно по имени Дарья потратила более 4000 рублей на свадебную роспись. В ТикТок девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась не той, на которую она изначально рассчитывала. За бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу, Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Крикате, наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска отдала еще 210 рублей.
15: Потратила очень много. На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей. Букет я собирала в день росписи. Цветы обошлись в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация. Всего одна базовая, то есть 45 рублей.
7: На кольца супруги потратили около 2500 рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей. Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе. Так семья потратила более 4000 рублей на свадьбу без гостей в этом году. В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной, даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол, фактически роспись стоит одну базовую, а остальное – это дополнительные траты по желанию.
16: Развод обойдется дешевле.
17: Расписаться 45 рублей, а все остальное – это траты в никуда.
18: В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200 рублей.
19: У моей подруги 23 тысячи белорусских. Шикарная свадьба вышла.
0: Белорусы сходятся во мнении, что дорого сейчас все. Одна из пользовательниц рассказала, что крещение ребенка ей обошлось почти в 1700 рублей. При этом рекомендуемая сумма пожертвования за крещение ребенка во многих храмах – 150 рублей. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Важный сигнал.
1: Бизнес искоренили. В Беларуси за полгода закрылись почти 5000 индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 июня, в стране было зарегистрировано чуть более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это почти на 5 тысяч меньше, чем было в начале года. Тенденция к сокращению продолжается уже несколько лет. Для сравнения, на начало этого года в Беларуси насчитывалось почти 205 тысяч ИП, а 5 лет назад их было почти 270 тысяч. Одной из основных причин снижения числа предпринимателей называют изменения в законодательстве, в том числе сокращение перечня видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Закон по вопросам предпринимательской деятельности еще на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако он все-таки был принят. В итоге в стране урезали

0: форм организации бизнеса и справедливого налогообложения.
1: По тем видам деятельности, которые не вошли в обновленный перечень, прекратилась регистрация новых предпринимателей. А тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, пришлось перейти в юрлицо, говорит председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток.
2: Союзы приглашались единожды на общественный консультативный совет по данному проекту закона, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалось, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. И тогда было принято решение о том, что это будет закреплено законом.
1: Еще один вариант для ИПшников – совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей ввели упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, отметил министр экономики Юрий Чеботарь.
3: При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы. Например, сертификаты, лицензии, ну и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать, например, свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.
1: При этом предпринимателям обещали новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.
4: Еще один момент, который определен, это расширяются функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но не только начинающим, но дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроектов на территории Республики Беларусь.
1: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Новые правила убивают бизнес, отмечают эксперты. По их словам, крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве, иначе результат будет крайне негативным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Сделка с партией войны. Лукашенко намекнул, что произошло с ретрансляторами для российских боевых дронов в Беларуси.
7: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: На это заявление Александра Лукашенко, сделанное на церемонии чествования выпускников высших военных заведений, обратили внимание военные аналитики из Украины. Они предположили, что эти слова, пусть и косвенно, но могут свидетельствовать о судьбе ретрансляторов, отключение которых от Минска требовал Киев. Напомню, 19 июня Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить технику, которая, по его словам, помогает российским дронам наносить удары по городам Украины.
8: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
6: А уже 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.
9: Значит, за наявную информацию, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретрансляторы припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді от.

0: факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Позже появилась информация, что ретрансляторы никто не отключил, а они были уничтожены дронами ВСУ, рассказывает военный аналитик Алексей Дроздович.
2: Ну, об этом Сырский чуть ли прямо не сказал. Если удар действительно был нанесен, это не уже не провокация, как говорит Лукашенко, а хорошая оплеуха. Ну, а желание Александра Лукашенко помалкивать об этом вполне объяснимо. Тут надо или отвечать на всю катушку, или проглотить молча. Отвечать, видимо, все же не хочется, поскольку последствия ответа могут оказаться крайне болезненными.
1: В свежем интервью Financial Times Зеленский заявил, что у Лукашенко, цитирую, «хватит здравого смысла не дать втянуть Беларусь в войну». А сам Александр Григорьевич накануне пообещал военным, что не пошлет их ни на какую бойню. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: В Столинском районе столкнулись две несовершеннолетние мотоциклистки. В деревне Оздамичи девочки-подростки устроили серьезное ДТП на мотоциклах. 15-летняя бесправница ехала на мотоцикле «Минск» по улице 9 мая и везла с собой 13-летнюю пассажирку. В какой-то момент она столкнулась с другим мотоциклом «Минск», за рулем которого находилась 14-летняя девочка, тоже без водительских прав. После удара старшая мотоциклистка вылетела в кювет и протаранила забор. 15-летняя водитель и ее 13-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Как выяснили сотрудники, обе девочки ехали в незастегнутых мотошлемах, что только усугубило последствия. В Сморгоне наказали домашнего тирана без заявления жертвы. В апреле пьяный 34-летний местный житель во время ссоры устроил жестокую расправу над сожительницей. Он таскал женщину за волосы, бил о пол и вырывал серьги из ушей. У пострадавшей диагностировали более 70 ушибов и ссадин. Жертва об истязаниях не заявляла, однако уголовное дело возбудили. Закон позволяет это делать ввиду тяжести страданий. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам домашней химии и штрафу в 1800 рублей. В Минске задержали 18 человек за пикник в парке. Компания из 18 человек собралась на пикник в Минском парке, но отдых закончился в РУВД Первомайского района. Как рассказал один из задержанных, люди собрались на пикник, вечеринку прервали милиционеры, которые в итоге доставили всю группу в РУВД, где у людей осмотрели телефоны, а также дали подписать некий документ, не позволив его прочитать. В РУВД задержанных продержали 2,5 часа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: ЧАЭС тоже была суперсовременной. В Академии наук назвали проект белорусской атомной электростанции одним из самых надежных в мире. Об этом заявил замдиректора по научной работе Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной академии наук Алексей Лукашевич.
5: Ну, станция — это новый проект поколения 3+. Там у нас есть и системы пассивного отвода тепла, и ловушка удержания расплава топлива, и двойная защитная оболочка, так называемый «контейнмент». И вообще, по моему мнению, вот реакторы ВВР, включая там проекты ВВР-1000, ВВР-600, ВВР-1200, они за многие десятки лет эксплуатации доказали свою безопасность, надежность.
4: При этом на БелАЭС регулярно проводят ремонты, которые называют плановыми. Таких плановых ремонтов за время эксплуатации атомной станции было подозрительно много, отмечают местные журналисты. По их словам, в Островецком районе однажды даже начали раздавать йодированные таблетки. Их обычно используют при утечках радиации и авариях, говорит физик-ядерщик Сергей Бессараб.
6: Если людям раздали йод, но никак не сообщили о том, что произошла утечка, и утечку мы обнаружим, допустим, только когда радиоактивные изотопы дойдут до территорий стран Евросоюза с системами контроля, драгоценное время может быть абсолютно потеряно.
4: Об инцидентах на БелАЭС и их влиянии на экологию близлежащих городов власти молчат. Вместо этого говорят о дальнейшем развитии атомной энергетики. Как заявил министр энергетики Денис Мороз, Беларусь приступила к подготовке рамочного соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьего энергоблока в Островце. По словам министра, созданная совместная рабочая группа Минэнерго Беларуси и «Росатома» уже провела несколько заседаний. Сейчас проект детально обсуждается, формируется рамочное соглашение и разрабатывается план действий всех государственных органов для сооружения третьего блока. Ключевыми задачами на этот год, по словам министра, станут завершение подготовки рамочного соглашения, подписание контракта и заключение межправительственного соглашения между Беларусью и Россией по строительству атомного объекта. Параллельно запланировано исследование площадок для развития атомной энергетики в Могилевской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич.
7: По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди и сооружение третьего энергоблока. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где, возможно, в дальнейшем, в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста этого электропотребления за счет атомной энергетики, возможностью развития атомной энергетики и именно в Могилевском регионе.
4: На фоне этих новостей в Литве уже выразили свою обеспокоенность. Как заявил главный советник литовского президента по нацбезопасности Дэвидас Матулёнис, в Литве не были счастливы и по поводу первого и второго реакторов БелАЭС. А третий энергоблок создаст еще более серьезную проблему. Опасения страны-соседки, вблизи границ которой и находится БелАЭС, небезосновательны, считает эксперт по ядерной безопасности Андрей Лисовский.
8: После запуска этой АЭС постоянно одна и та же картина. То один не работает, то другой не работает, то один опять не работает, то вдвоем не работают. Давайте третий построим, чтобы во время стройки не работало два, а когда построился третий, чтобы три вместе не работало. Вот это гениальное решение.
4: Многие белорусы в соцсетях обеспокоены расширением атомного строительства в стране. Они уверены, что для Беларуси это несет серьезные риски, как экономические, так и экологические. Слишком свежи в воспоминаниях поколений трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Туалетный коллапс. Жители Могилева пожаловались на антисанитарию в популярной зоне отдыха на Дубровинке.
9: Обратите внимание на туалет на Дубровинке. Людей море. Но работает всего одна кабинка. При этом все настолько загрязнено, что отходы переливаются через верх и уже проложили жижу прямо к торговым палаткам.
1: Такое сообщение в Threads оставила могилевчанка Катерина. Локация, ставшая за короткое время очень популярной для горожан и туристов, судя по всему, не выдерживает лавины посетителей, пишут белорусы в комментариях.
10: «Были там недавно. Красота, природа и вот это что-то ужасающее и вонючее. Так быть не должно».
11: «Ну, у нас всегда так. Люди – наибольший вредитель. Хотя ясно, что об этом должны были преждевременно думать местные чиновники».
9: «Вчера гуляли у фонтанов. Настолько едкая вонь, что дышать невозможно. Почему бы вместо этих биокабинок не установить нормальные стационарные туалеты? Платно, но 1-2 рубля за чистоту и комфорт – это нормальная цена».
1: После огласки на место отправили санитарно-эпидемиологическую службу, сообщил Минздрав.
12: На момент проверки в парке стояли 6 биокабинок, но работали только 3. Все были переполнены отходами, грязью и мусором. Нарушения зафиксированы.
1: Местные жители рассказали, что регулярно жалуются на мусор и отсутствие нормального обслуживания территории. При этом новые фонтаны уже стали точкой притяжения, и людей там становится только больше. Если в ближайшее время биокабинки не заменят нормальным капитальным санузлом, популярная зона отдыха рискует превратиться в экологическую катастрофу. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: «Дешевле дома сидеть» – названы самые низкооплачиваемые сферы работы в Беларуси.
12: На первом месте антирейтинга парикмахерские и салоны красоты со средней зарплатой в 1600 рублей. Дальше идут библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры и 1800 рублей. На третьем месте творческая деятельность и индустрия развлечений. Чуть больше платят в сфере социальных услуг и ухода, в специализированных учреждениях, легкой промышленности, медицины и образования.
1: Соответствующие данные о зарплатах опубликовал Белстат, однако приведенные ведомством средние цифры не имеют ничего общего с реальными зарплатами, комментирует свежую статистику экономист Игорь Боровик.
13: У кого-то 2500, а у кого-то 500. Вот вам и средние 1500. Во многих случаях после уплаты налогов на руки люди получают сумму, которая едва хватает на базовые расходы. Но я бы в этой статистике обратил внимание даже не конкретные цифры, а на профессии. Это сферы, без которых невозможно нормальное функционирование общества. Учителя, работники культуры, социальные работники, сотрудники сферы услуг. Поразительно, что именно их труд сегодня оплачивается хуже всего.
1: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде в данных сферах. Последний раз об этом заявлял премьер-министр Турчин.
14: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
1: Но, пожалуй, самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
15: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
1: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
18: Да, тема прям горячая.
17: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
18: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
17: Ага, но бумаги.
18: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
17: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
18: Угу.
17: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
18: Логично, выручка 100 рублей.
17: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
18: Так, ну получается 126 рублей.
17: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
18: А яблок-то физически стало меньше?
17: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
18: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
17: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
18: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
17: Ходят, да.
18: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
17: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
18: Ого, приличный объем.
17: А сейчас?
18: 22-24 тысячи штук.
17: Падение на треть.
18: 100%. Падение физического объема.
17: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
18: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
17: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
18: В смысле некуда?
17: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
18: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
17: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
18: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
17: Калий.
18: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
17: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
18: В ту же Бразилию, Китай.
17: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
18: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
17: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
18: Литовский порт, да.
17: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
18: А сейчас этот маршрут отрезан?
17: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
18: Это же тысячи километров!
17: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
18: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
17: Работают. Но это работа ради работы.
18: В каком смысле?
17: Ну смотри. Мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
18: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
17: Специфика горного дела – шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
18: Затопят?
17: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
18: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
17: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
18: Ловушку?
17: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
18: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
17: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
18: Диктует цены.
17: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
18: И просят скидки?
17: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
18: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
17: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
18: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
17: А в нефтянке все еще жестче.
18: С нефтепродуктами тоже скидки.
17: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
18: А сейчас?
17: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
18: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
17: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
18: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
17: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
18: И сколько страна на этом теряет?
17: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
18: В год?
17: В месяц.
18: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
17: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
18: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
17: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
18: Ну почему сразу деградации?
17: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
18: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
17: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
18: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
17: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
18: То есть просто собирают из чужих деталей?
17: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
18: А в чем риск-то?
17: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
18: Так.
17: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
18: Угу.
17: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ. С теми же самыми деталями.
18: Но дешевле?
17: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
18: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
17: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
18: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
17: Ага.
18: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
17: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
18: Ого!
17: Экономика тупо живет в долг.
18: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
17: Да, 14,4 миллиарда долларов.
18: Ну вот, огромная подушка безопасности?
17: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
18: И отлично. Золото – самый надежный актив.
17: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
18: Но золото можно продать на бирже?
17: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
18: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
17: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
18: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
17: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
18: Обалдеть.
17: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
18: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
17: Абсолютно.
18: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
17: Это статистический мираж.
18: В смысле?
17: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
18: А какая реальная безработица?
17: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
18: Это как?
17: Человек не уволен, но...
18: Но?
17: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
18: Ага, и платят меньше.
17: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
18: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
17: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
18: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
17: Например?
18: Ну, сложная химия.
17: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
18: Инженеры.
17: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
18: И куда они?
17: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
18: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
17: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
18: Да уж.
17: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
18: Цены растут.
17: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
18: Угу.
17: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
18: А внутри страны дефицит.
17: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
18: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
17: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
3: Важный сигнал.
4: Новые цены на АЗС. В Беларуси с 8 июля снова дорожает топливо. И это еще не все. Об очередном повышении цен сообщил концерн «Белнефтехим». С 8 июля на белорусских АЗС стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась еще на копейку за литр. Литр 92-го бензина теперь стоит 2 рубля 59 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 69 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 91 копейку. Предыдущее подорожание топлива произошло 24 июня, а до этого повышение цен было в апреле. В «Белнефтехиме» Минфине тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
16: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовый, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
4: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
19: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
4: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
20: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
4: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, силовые ведомства тщательнее проверяют багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Мир закупает дроны, а Минск – танки. Армия получила первый батальон модернизированных танков Т-72БМ-2.
21: Танки прошли модернизацию на предприятиях Госкомвоенпрома и переданы вооруженным силам республики.
1: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизацию провел 140-й ремонтный завод.
21: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
1: По словам военных аналитиков, речь на самом деле идет не о новом вооружении, а о модернизации старых советских машин. По сути, это обновленная версия танка Т-72, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
22: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
1: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
22: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
1: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Отважный туризм. Как белорусы поехали в гостиницы Анапы вместо россиян. Море с мазутом – не беда. Туры из Беларуси в Крым в этом году отменяются. Но Краснодарский край России по-прежнему в хитах продаж, несмотря на рекомендации властей отдыхать на родине. Уже два автобуса с белорусами пострадали от атак дронов в Брянской области России. Даже госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию. Однако поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. А вот взрывы и перебои со светом в Крыму – такие белорусов отпугнули. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович призвал воздержаться от поездок в приграничные области России и отдыхать дома.
2: Воздержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция на Украине.
0: В одной из турфирм, которая возит белорусов на отдых, в том числе в Краснодарский край России, сообщили, что поездки в Краснодарский край из Беларуси не остановились. Просто сейчас автобусы едут подальше от городов и нефтебаз.
5: Мы сразу поменяли маршрут. Через Брянскую область больше не едем, передвигаемся безопасным маршрутом через Смоленскую и Тульскую область. Дорога без заезда в города, рядом нет военной инфраструктуры, нефтебаз и нефтехранилищ. Ничего, так сказать, с военной точки зрения интересного. Спокойно едем, никому не нужные и незаметные.
0: По словам менеджера, путешествия удлинились всего на 2-3 часа, а цена осталась та же. Примерно так же ответили и в других фирмах.
23: Все доезжают, и все хорошо, никто не жалуется. Ну и было бы совсем плохо, не ехали бы.
0: Главный минус, признают туроператоры, в том, что новые объединенные дороги не особенно рассчитаны на туристов. Там меньше придорожных кафе, хуже удобства на санитарных остановках и меньше туалетов. А вот один из старейших многопрофильных туроператоров Беларуси поездок в Краснодарский край в этом году не предлагает.
24: Предложение на сайте только от наших партнеров. Мы можем предложить вам Грузию и Болгарию.
0: Турфирмы и перевозчики продолжали в последние годы отправлять белорусов в Крым. Поездка на автобусе занимала около 2 суток через Россию и по мосту на полуостров. Например, один из вариантов на сайте турфирмы из Минска через Гомель в Керчь, Феодосию, Коктебель и тут же пометка, что в случае форс-мажорных обстоятельств с Крымским мостом возможна пересадка в микроавтобусы или на паромную переправу с доплатой. Сколько белорусов там отдыхало, неизвестно. Данные не озвучивают ни Россия, ни Беларусь. Сейчас на сайтах турфирмы операторов туры в Крым по-прежнему есть, но на деле их отменили.
25: Мы забрали туристов, которых уже отправили, еще и все остановили. Просто сайт еще не обновлен. Мы полностью сняли это направление. В Краснодарский край ездим, в Крым-то уже нет. Готовились к сезону и в этом году, но сняли все поездки, насколько я знаю, другие компании тоже. И вряд ли ситуация в этом году изменится. Выбирайте лучше Грузию. Дороже, но и здоровье дорого.
0: Главный аргумент для отдыха в России – это цена. А по сравнению со странами ЕС – еще и виза. Стоимость поездки в Турцию или Египет, традиционные места отдыха белорусов, стартует от $800 с человека на неделю отдыха и дальше стремится в бесконечность. А вот Краснодарский край доступен от $300, но добираться нужно в автобусе от 35 часов и дольше. К тому же, после разлива мазута и нефтепродуктов в Черном море к состоянию воды и песка в Краснодарском крае есть вопросы. Отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Трагические антирекорды по ДТП. Зачем в городах Беларуси отключают таймеры на светофорах? В некоторых городах, например, в Могилеве, с пешеходных автомобильных светофоров начал исчезать обратный отсчет времени. Решение приняла госавтоинспекция, и оно вызвало споры среди водителей и пешеходов. Представители ГАИ объяснили этот шаг заботой о безопасности и желанием победить эффект последней секунды. Многие участники движения начали ориентироваться на цифры, а не на цвета, отметили в ведомстве.
6: Видя, что до смены сигнала осталась буквально секунда, водители часто не тормозят, а наоборот ускоряют машину, чтобы проскочить перекресток. Подобным образом ведут себя и пешеходы, которые рискуют выбегать на зебру за пару секунд до красного.
4: По мнению ГАИ, отключение экранов может снизить аварийность и излишнюю спешку на дорогах. Однако сами жители отнеслись к нововведению скептически. В соцсетях люди отмечают, что таймер был удобным инструментом для планирования движения. Так считает и автоэксперт Максим Гриневич.
7: Без цифрового табло водителям станет труднее рассчитывать скорость, поэтому многие начнут ускоряться на всякий случай, чтобы успеть на зеленый. К тому же любители рисковать никуда не исчезнут и все равно будут пытаться проскочить перекресток, но теперь уже просто на мигающий сигнал.
4: Столичная госавтоинспекция уже заявила, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. При этом ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области на фоне роста числа аварий с участием нетрезвых водителей, в которых увеличилось количество погибших и пострадавших. Такое поручение ранее дал министр внутренних дел Иван Кубраков.
8: Увеличилось количество погибших и пострадавших в ДТП с участием нетрезвых водителей. ГАИ области необходимо ужесточить контроль. Также важно донести людям, в том числе на трагических примерах, сообщая о пьяных за рулем, они предотвращают беду. Отдельно отмечу сохраняющуюся проблему тунеядства, которая напрямую влияет на уровень преступности. Трудоустройство незанятых в экономике – приоритет.
4: Многие водители и эксперты уверены, что проблема куда глубже, чем просто пьяные за рулем. Действительно, белорусы стали больше выпивать, особенно в последнее время. Увы, многие садятся в таком виде за руль. Как сообщили в ГАИ, ночью на внешнем кольце МКАД в районе 7-го километра 22-летний парень за рулем Audi потерял управление, вылетел с дороги и на скорости врезался в осветительную мачту. Парня и двоих его пассажиров забрала скорая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Крым, Анапа и Мьянма. Список туристических направлений для белорусов впечатляет. В правительстве отчитались о безвизе в страну, где уже пару лет не утихает гражданская война.
9: Нынешнее взаимоотношение между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем, может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали.
1: Именно в Мьянму сразу после Москвы и Пекина в начале июля отправился с визитом Александр Лукашенко. Накануне стало известно, что президент Беларуси и Мина Онлайн договорились о безвизе. Соответствующий документ опубликовало правительство.
10: Соглашение о взаимной отмене виз между Беларусью и Мьянмой вступает в силу 8 июля. Оно предусматривает, что владельцы действительных национальных паспортов могут осуществлять въезжать или следовать транзитом через территорию одного из государств без виз, при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней, начиная с даты въезда. Общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в календарном году.
1: Юристы предупреждают, что граждане, планирующие находиться на территории Мьянмы более 30 дней подряд, должны заранее оформить визу, независимо от цели поездки. Но главная проблема нового безвиза вовсе не в документах, а в безопасности, считает эксперт по международным отношениям Антон Винник.
11: С 2021 года в Мьянме продолжается гражданская война после военного переворота. Значительная часть страны контролируется повстанческими и этническими вооруженными группировками. В отдельных регионах продолжаются боевые действия и авиаудары.
1: На этом фоне визит, попытка представить Мьянму как новое направление для белорусских туристов вызывают вопросы, говорит политолог Валерий Тарасевич.
12: Для Беларуси это крайне негативно, потому что страна уже находится под международными санкциями, а участие или симпатия к военным хунтам может усилить изоляцию. Лукашенко, похоже, ищет возможность расширить международное влияние, но Мьянма – это не та страна, которая может в этом помочь. Поддержка подобных режимов усиливает репутационные риски для государства. И, кроме того, экономические или политические связи с Мьянмой они могут только ухудшить доступ к рынкам и инвестициям.
1: По словам экспертов, безвиз с Мьянмой выглядит скорее политическим жестом, чем реальной заботой о туристах. Формально белорусам открывают новое направление, а на практике речь идет о стране с военным режимом, нестабильной ситуацией и серьезными рисками для безопасности. Возможно, даже худшими, чем поездка по Брянской области, где за последний месяц два раза под атаку беспилотников попали белорусские автобусы с туристами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
1: Настоящая пыточная. На крупном хозяйстве снова скандал. Коровы стоят по уши в грязи, без воды и еды.
13: Воду пью. Сено все.
14: А где почки?
13: Девочки, сладкие, что за девочки?
1: Местная жительница опубликовала видео с фермы в Капульском районе. На кадрах отчетливо видно, что коровы стоят по самое вымя в грязи, без достаточного количества корма, воды и каких-либо условий для отдыха. И подобная картина, к сожалению, становится привычной для белорусских сельских хозяйств. Шокирующие условия содержания коров в колхозе «Наша Родина» показал случайный прохожий.
15: Деревня Березовка, Славгородский район. Дойное стадо не то что ходит, а просто плавает в грязной жиже. Такое впечатление, что загон просто никогда не чистили. Коровы утопают в грязи по самое вымя.
1: На кадрах коровы с трудом передвигаются по территории, погружаясь в вязкую массу грязи.
15: Вот так ходит дойное стадо по самое вымя, а потом будут требовать, где молоко. Не могут почистить загон.
1: Белорусы бурно реагируют на подобные видео и пишут сотни комментариев. Многие сочувствуют животным.
18: Наша гордость, наша кормилица. И такие ужасные условия. Бедные коровки.
26: У них же и копыта от этого портятся. И просто от влажности раны, которые потом гноиться будут.
27: Это же издевательство над животными. Куда прокуратура смотрит? И где закон в отношении ответственных лиц?
28: Кто ее отмывает перед доением? Что там бежит вместе с молоком? Что мы едим, пьем?
1: Ранее Александр Лукашенко не один раз устраивал разнос фермерам и говорил привести в порядок все хозяйства. Однако, судя по новым видео, наставления президента не помогли. А Белстат фиксирует рекордные уровни смертности крупного рогатого скота. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Вы перенесли всю заначку. Белорусы в июне продали рекордное количество валюты.
28: В июне жители Беларуси продали иностранной валюты на 1 400 000 000 долларов. Это на 1 миллиард больше, чем было куплено валюты. Для сравнения, за первое полугодие 2025 года этот показатель составлял всего 600 миллионов долларов.
1: Такую статистику опубликовал Национальный банк. А вот сами белорусы в соцсетях жалуются уже на другую проблему. По их словам, купить доллары в обменниках становится непросто.
2: Я сегодня в банке была два раза. Всюду очереди. Наши якобы нищие белорусы скупают доллары тысячами. Впереди меня женщина купила 10 тысяч долларов.
1: Это видео в ТикТок вызвало настоящий скандал. Одни пользователи удивлялись, откуда у белорусов вообще такие суммы. Другие объясняли, что кто-то продает машину, квартиру или просто переводит сбережения в валюту, потому что не доверяет рублю. Экономист Игорь Боровик считает, что люди просто пытаются не потерять сбережения.
5: Думаю, мы видим обычную для Беларуси реакцию людей на любые колебания курса. Одни продают валюту, потому что им нужны рубли на текущие расходы. Другие, наоборот, покупают доллары, когда боятся дальнейшего ослабления рубля или хотят сохранить сбережения. У нас то доллар падал стремительно, то вот где-то неделю стабильно себя ведет. Достаточно сложно словить эту волну и управлять ею.
1: По словам экономистов, сейчас валютный рынок выглядит управляемым, но нервным. Белорусы одновременно несут старые заначки в банки и пытаются купить доллары на всякий случай. А рекордные объемы продажи валюты показывают, что для многих накопления становятся не инвестицией, а способом закрыть повседневные расходы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Россияне штурмуют белорусские АЗС. Зачем граждане России после въезда в Беларусь снимают номерные знаки с машин? Белоруска сняла на видео, как водитель из России двигался по трассе в Беларуси без регистрационных номеров, а перед заправкой на АЗС прикрепил их на магниты. Автор видео считает, что россияне сняли номера, чтобы нарушать скоростной режим в Беларуси, и установили обратно, чтобы заправиться. Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
16: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
17: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
19: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
4: Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
20: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
4: Что касается бензина, то Беларусь и так увеличила его поставки в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
21: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная.
0: она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
4: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово

0: женщины, белорусские предпочли бы повышение зарплаты. В Беларуси представили эскиз мерча к году женщины со словами Александра Лукашенко. Надпись гласит «Женщина – главное. Как она скажет, так должно и быть». Как известно, в Беларуси 2026 объявили годом женщины в целях формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества. В новогоднем обращении президент к тому же пожелал, чтобы, цитирую, «женщина-труженица с улыбкой встречала своего мужчину, который служит ей опорой и защитой».
1: Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год годом белорусской женщины.
0: Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Уровень занятости среди женщин немного выше, чем среди мужчин. При этом в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
2: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
0: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
3: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
0: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. В Палате представителей белорусские составляют менее 32,5%, а среди руководящих должностей в правительстве и ключевых госорганах, по данным на февраль прошлого года, женщины занимали всего 17%. В исполнительной власти белорусские возглавляют только одно министерство из 24 и 2 госкомитета. Минтруда, а также Госстандарт и Белстат подсчитали аналитики проекта «Беларусь-экспертиза». Во всех остальных учреждениях женщины в руководстве занимают посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
5: Демографическая катастрофа. Рождаемость в Беларуси рухнула почти вдвое. По данным Белстата, суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до показателя чуть больше 1000 новорожденных за весь 2025. Сейчас ситуация еще хуже, отмечают демографы. По их словам, минимальный порог для простого воспроизводства населения составляет 2,1. Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой рождаемостью. В Европе показатели хуже только на Мальте и в воюющей Украине, отмечает демограф Станислав Ковалевич.
6: Это главный маркер скрытых процессов. Колоссальный отток молодой аудитории из страны после 2020 года, который занижает официальная статистика и нежелание оставшихся заводить детей в текущих условиях.
5: Пока ООН называет одной из главных причин осознанного отказа от родительства неуверенность в будущем, в первую очередь финансовую, чиновники в катастрофическом падении рождаемости винят нежелание белорусов и белорусок поднажать. А еще сетуют на западное влияние, под которым обычно понимают взгляды child-free. Александр Лукашенко ранее призвал женщин

0: рожать по трое детей.
1: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
0: Несмотря на призывы президента рожать по трое детей, рождаемость в Беларуси год за годом падает, примерно на 10%. Самое распространенное объяснение прерывания беременности – финансовые проблемы. После идут неуверенность в партнере, усталость от материнства, боязнь, что декретный отпуск негативно скажется на карьере, и страх перед родами. Александр Лукашенко считает, что белорусы сейчас вообще не хотят рожать.
1: Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже. Ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем.
0: Алкоголизация населения – еще одна причина низкой рождаемости в стране, говорят демографы. Люди испытывают стресс и начинают больше употреблять алкогольных напитков. Кроме того, нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а с этим у граждан сейчас большие проблемы. В таких условиях планировать ребенка женщине почти невозможно, считает многодетная мать по имени Дарья.
2: Если спокойно все за окном, если есть спокойствие в следующем дне, вот, то, значит, она и будет расцветать, как яблоня. Вот. Но сейчас настолько беспокойна стала ситуация. Во-первых, вопрос, знаете, какой? Вот я в чатах читаю. Они говорят, а где мужчины, от кого рожать? Мало того, что мужчины всегда у нас на первом месте по смертности, вот, сколько всевозможных инфарктов, и инсультов, и всяких болезней, и случаев, значит, ужасных. Вот. Так и второй момент сейчас вот у нас катастрофически не хватает мужчин молодых.
0: Женщины не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно. Да и заработанных денег катастрофически не хватает. Рождаемости мешают сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение боевых действий в соседней Украине, отмечают эксперты. Поэтому, по их прогнозам, рождаемость в Беларуси продолжит снижаться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
5: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
4: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
5: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
4: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
5: Угу.
4: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
5: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
4: Ну типа пересчитать всех?
5: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
4: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
5: Вся оптовая?
4: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
5: Ого.
4: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
5: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
4: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
5: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
4: 100%.
5: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
4: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
5: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
4: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
5: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
4: Около 8%.
5: 8? От всех закрывшихся?
4: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
5: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
4: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
5: В смысле?
4: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
5: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
4: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
5: Ну да, логично.
4: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
5: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
4: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
5: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
6: Именно так.
5: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
6: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
5: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
6: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
5: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
6: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. В зависимости от вида деятельности.
5: То есть разница колоссальная.
6: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
5: А что может быть хуже 20%?
6: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
5: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
6: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
5: Так, и сколько это в деньгах?
6: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
5: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
6: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
5: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
6: Да, отличная аналогия.
5: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
6: Давай.
5: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
6: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
5: 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
6: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
5: Так, минус 100 рублей, остается 400.
6: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
5: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
6: Угу.
5: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
6: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
5: А какие там штрафы?
6: Штраф достигает 8000 рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера, государство просто забирает все подчистую.
5: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
6: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
5: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
6: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
5: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
6: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
5: Угу.
6: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
5: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
6: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
5: Призрак.
6: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
5: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
6: Да, все риски перекладываются на потребителя.
5: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
6: Что ты имеешь в виду?
5: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
6: Угу.
5: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
6: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
5: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
6: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
5: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
6: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Под Могилевом в ДТП погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла на 26-м километре автодороги Могилев-Бобруйск возле садового товарищества «Пуща». По предварительной информации, 38-летний водитель «Ауди» совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая на велосипеде внезапно выехала на проезжую часть. От полученных травм ребенок погиб на месте. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии еще устанавливают. В Брестской области проведут масштабные сборы территориальных войск. С 7 по 31 июля в Малорицком и Драгичинском районах пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Как сообщили в Минобороны, участники будут отрабатывать действия подразделений территориальной обороны в условиях военного положения. Особое внимание уделят защите личного состава и важных объектов от атак беспилотников. Кроме того, в ходе сборов командный состав восстановит навыки управления подразделениями, а военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также запланирована отработка формирования и применения отрядов народного ополчения. В Могилеве разгорается скандал вокруг санитарного состояния зоны отдыха на Дубровенке. По словам очевидцев, в выходные поток отдыхающих оказался настолько большим, что биотуалеты перестали справляться с нагрузкой. Посетители жалуются на сильный неприятный запах, переполненные кабинки и грязь. Во время проверки выяснилось, что на территории установлено 6 биотуалетов, однако работали только 4. Все открытые кабинки были переполнены, внутри скопился мусор, а санитарное состояние оставляло желать лучшего. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Европа есть Европа. Что белорусы чаще всего берут на закупах в Польше? Продавец одного из мини-маркетов на кавалерийском рынке в Белостоке рассказала, ради каких товаров приезжают белорусы.
8: Каждый покупает то, что любит. И кофе, и сладости берут, кроме стиральных порошков. И их сейчас не провезешь. Очень любят немецкие шоколадки. Берут в основном то, чего нет в Беларуси, чтобы там же и перепродать.
0: Один из покупателей по имени Владимир рассказал, что приехал в Белосток в первую очередь ради встречи с друзьями. Но шопинг также входил в его планы. Супруге молодой человек купил одежду и кроссовки, закупался преимущественно в сетевых спортивных магазинах. На все в сумме потратил около $400. Детям из Польши Владимир решил привезти сладости – киндеры и вафли.
7: А в прошлый раз вез дочери набор киндер-сюрпризов. В Польше за одно яйцо на скидке отдал чуть меньше 4 рублей. Приехал домой и посмотрел, что на Озоне их продают по 8, а то и по 12 рублей. Представляете, какой бы навар был, если перепродать?
0: Ранее Белстат опубликовал итоги выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска. На границе распространили 2621 анкету, были заполнены 1748 анкет. Как рассказали в Белстате, почти половина респондентов – нерезиденты. Около 43,5% респондентов отразили в анкетах ввоз товаров, а 42,5% – вывоз товаров. Ввоз осуществлялся преимущественно из Польши и Литвы, отметили в Белстате.
9: Основными видами ввозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи, автозапчасти, электрическая бытовая техника, сантехника, электроинструмент, бензопила, обувь, одежда и продукты питания.
0: Вывозили из Беларуси чаще всего тоже компьютерную технику и средства связи, а также электрическую бытовую технику, одежду, обувь, бензин, дизельное топливо и продукты питания. При этом ситуация на границе с европейскими странами довольно сложная. В частности, на пограничном переходе Тересполь-Брест возникают огромные очереди. Люди вынуждены сутками ждать, чтобы только попасть на польский контроль.
10: Ну, в среднем обычно это машин 800, наверное, пару дней.
11: Раз на раз не приходится, но в основном, конечно, какой-то тихий ужас. Не только польская сторона закрыта, и литовская тоже, по сути, нам все закрыло. Конечно, это все плохо сказывается на простых людях. И, то есть, неважно, кто ездит за покупками или кто-то ездит отдыхать, но страдают все примерно одинаково.
12: Все же должны как-то ездить то туда, то сюда. Там и родственники остались, и дети. Поэтому надо все открывать. Пускай люди ездят.
0: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. А в период летних отпусков ситуация усугубилась еще больше. Движение на границе с Польшей периодически замирает. Тем не менее, люди все равно ездят. По данным Белстата, чаще всего белорусы выезжают за границу, чтобы навестить родных и близких, а также для трудоустройства. Третья популярная цель заграничных поездок белорусов – отдых, лечение, экскурсия и паломничество. Что касается иностранцев, приехавших в Беларусь, то они чаще всего едут, чтобы навестить родственников. Еще часть опрошенных сказали, что едут через Беларусь транзитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
13: А самим хватит. Беларусь в 20 раз увеличила импорт бензина в Россию. Страну накрыл масштабный топливный кризис.
14: В июне поставки в Россию автобензина с белорусских НПЗ превысили 181 тысячу тонн, что втрое больше, чем в мае, который также бил рекорды. По итогам всего первого полугодия закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз.
13: Об этом сообщает влиятельное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Закупки растут на фоне дефицита на внутреннем рынке России, который охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда.
14: Кроме того, в прошедшем месяце в Россию отгружено свыше 16 тысяч тонн белорусского авиатоплива, втрое больше, чем мая. При этом белорусский бензин существенно дороже российского. Он стоит от 111 до 124 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, оптовые цены Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи на 9 июля составляют 70 и 76 тысяч рублей соответственно.
13: По состоянию на сейчас, вооруженные силы Украины поразили не менее 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, выведя из строя более 40% всех мощностей России по первичной переработке нефти, объясняет экономист Игорь Боровик.
15: Такой ажиотаж, скажем так, не от хорошей жизни. По российским НПЗ регулярно прилетают украинские дроны, часть заводов уходит в ремонт или снижает переработку. Плюс украинские удары бьют по логистике. Самый яркий пример – Крым. Там сначала АЭ-95 начали отпускать по талонам и ограничивать продажу в одни руки. А потом на отдельных заправках топливо просто пропадало.
13: В итоге ограничения на продажу бензина затронули уже десятки российских регионов, продолжает эксперт.
15: Поэтому для Москвы белорусское топливо сейчас не просто товар, а способ закрыть дыру на внутреннем рынке. Но у Беларуси тоже нет бесконечных запасов. Если все больше бензина уходит в Россию, особенно в сезон высокого спроса, это рано или поздно может давить и на белорусский рынок через цены, доступность топлива и приоритеты поставок. Страдает всегда конечный покупатель. В нашем случае это обычные белорусы.
13: То, что обеспечение России топливом на самом деле не является выгодным экспортом, подтверждает и финансовый аналитик Сергей Вавилов.
16: Для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем. А во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, его же на самом деле мы даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на давальческих условиях. Но, конечно, отказать союзнику Александр Лукашенко не может. Потому что если отказать, тогда вообще никакого бензина не останется.
13: Эксперты предупреждают, что нагрузка на внутренний рынок Беларуси растет. Вероятность перебоев для своих регионов увеличивается. При этом прибыль от продажи топлива союзному государству минимальная, а то и нулевая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Гомеле такси столкнулось с маршруткой. ДТП произошло на улице Советской. По предварительным данным, 42-летняя водитель автомобиля Volkswagen, выполняя поворот направо, не уступила дорогу маршрутному такси Volkswagen, которое двигалось по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Женщину-водителя доставили в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ее отпустили домой. 63-летний житель Оршанского района пошел на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в следкоме, мужчина рыбачил на берегу Днепра двумя удочками, когда к нему подошли сотрудники охраны животного и растительного мира. В улове пожилого человека оказался усач обыкновенный, который занесен в Красную книгу. Была вызвана милиция. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, оценив ущерб почти в 6,5 тысяч рублей. В Минске на месте автобусного парка номер 2 будут построены жилые дома. Как сообщил глава администрации Ленинского района Роман Мельник, сейчас завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Планируется многоэтажная жилая застройка. Дома предназначены для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района. По словам Мельника, подвижной состав и работники автопарка уже переведены в другие объекты Минск-Транса. Строительство на территории парка планируется начать в четвертом квартале. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Долгов по горло. В регионах Беларуси рекордно выросло количество убыточных предприятий. Свежая статистика показывает опасный тренд. Несмотря на общую прибыль областей, количество убыточных организаций увеличивается по всей стране. Минск сохраняет самую высокую прибыль, но стал лидером по доле убыточных компаний. Их число выросло почти до 30%. В регионах ситуация тоже не очень. В Минской области прибыль упала на 17%, а доля убыточных предприятий взлетела почти до 26,5%. А в Брестской области прибыль немного выросла, но доля убыточных фирм также увеличилась до более чем 21,5%. Общие миллиардные показатели регионов удерживаются за счет отдельных крупных флагманов, в то время как доля прогорающих предприятий внутри областей стремительно растет. При этом в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются, говорит экономист Ярослав Романчук.
17: На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Эти большие предприятия, как и Брестские ковры, как Сукно, как льняные предприятия, строительные предприятия. Банкротство – это неудача определенного коммерческого проекта.
0: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты.
17: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем. Вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попало в состояние банкротства.
0: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пянтин.
18: Те товары, которые сегодня производит Беларусь, они в Российской Федерации практически не нужны. В Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые сидят на российской нефти. Естественно, производство нефтепродуктов и битумов, которые сегодня делает Беларусь, они не нужны в Российской Федерации. Сегодня, скажем, уровень сокращения производства на этих заводах достаточно высокий.
0: Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство. Среди банкротов числятся многие предприятия. В частности, Борисовский консервный завод, Минский завод строительных материалов, Мотовело, Ковры Бреста и другие. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Геополитический заложник. В офисе президента Украины сообщили о канале связи с Белоруссией. Об этом первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица рассказал в интервью украинским журналистам.
19: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны.
13: На вопрос, происходят ли контакты между Зеленским и Лукашенко, Кислица ответил так.
19: У нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате. Когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
13: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко уверяет, что не хочет такого сценария.
20: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
13: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск БПЛА о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
20: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
13: А вот что о возможном конфликте белорусов и украинцев говорит зет-блогер Олег Царев.
21: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Беларусь жалко. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
13: Как пишет The Wall Street Journal, давление со стороны Кремля усиливается. Главный рычаг – деньги. Мол, посол России в Беларуси Грызлов даже угрожал Лукашенко полным прекращением финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. Журналисты американского издания предполагают, что президент так спешно летал в Пекин, в том числе, чтобы заручиться поддержкой Си Цзиньпиня, а может и для поиска нового покровителя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
1: На хлеб и воду. Бобруйчанки рассказали, сколько на самом деле они получают в самом большом райцентре страны. Жительница Бобруйска спросила в соцсетях у местных девушек, какие у них зарплаты. Вот какие она получила ответы.
2: Скажем так, Белшина 1500, подготовительный цех КГШ. Воспитатель, одна ставка 1200. Воспитатель первой категории 1400-1800, в зависимости от подработок. Магазин Санта 1400, кассир. Это с графиком 2 через 2 с 11 до 11. Девушка открыла турагентство в городе Бобруйске. Кондитер 1800, мужчина. Пожелал нам достойной оплаты нашего труда. Спасибо. Продавец ЛКМ. Это лакокрасочные материалы 1300 на шестидневке. Швея 1000 в швейной фирме. Уборщик на Таим 870. Это 5 дней в неделю. Полная ставка.
1: Такие ответы многих пользователей шокировали. Оказывается, что в самом крупном райцентре страны предел зарплаты для девушек варьируется от 300 до 500 долларов в эквиваленте, отмечает автор видео.
2: Копеечки. 1000. Уборка 5 на 2. 1500. Психолог. В организации отделения для инвалидов. 1500. Инженер ПТО. Строительство. Частный логопед от 1000 и выше зависит от количества детей. Учитель-дефектолог плюс-минус 1000. Универсал. Бобруйск. Маляр. 1200. 5 на 2. Такие вот расценочки. Такая вот оплата женского труда у нас в Бобруйске.
1: То, что зарплаты в регионах оставляют желать лучшего, подтверждают и другие пользователи. Жительница Борисова рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей. Она описала весь бесперспективный путь в поисках работы с достойной оплатой.
22: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, там, блин, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
1: Один из пользователей разместил видео с рекламой вакансии в ресторане. В комментариях стали возмущаться, мол, кто на такие зарплаты пойдет работать? От 900 рублей до 1500. Но, судя по всему, больше всего людей возмутила зарплата повара от 1400 рублей. Комментаторы под видео не стесняются в выражениях, мол, дешевле дома посидеть. При этом разрыв между зарплатой грузчика и администратора всего лишь 150 рублей. А механизатор из Слуцка опубликовал свой расчетный лист, согласно которому заработал за месяц менее 500 рублей.
23: Расчетный лист, механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
1: В комментариях многие признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы. Многие трудоустроенные тоже недовольны. Говорят, что заработанных денег катастрофически не хватает.
24: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
25: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
26: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
27: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
28: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие белорусы стремятся жить и работать в Минске. И в этом нет ничего удивительного, говорят эксперты. По их словам, среди прочих факторов, один из основных – это экономические возможности. Мол, в регионах все намного скромнее. Чтобы зарабатывать еще больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
13: Перекупы парализовали границу. Дальнобойщик показал километровые очереди за бензином на границе Беларуси с Россией.
4: Плановый рейс. Возвращаюсь в Витебск из Смоленска. Чем ближе граница, тем больше мой шок. Застрял на 3 часа минимум. При этом в прошлые годы на этой же трассе пролетал границу за пару минут.
13: Оказалось, проблема общая. Люди пишут, что стояли на границе и 2, и 3 часа. Аналогичная ситуация и на въезд в Россию.
5: Очереди стоят в том числе на трассе М1. Досмотр на границе проводят только российские пограничники.
6: В последнее время они проверяют все тщательнее и дольше, поэтому приходится стоять. Мы уже грешным делом думали ехать по лесным грунтовым дорогам.
7: Это из-за бензина. У них нет. Они к там ездят, тарятся. К слову, везти с собой в Россию разрешено не больше 100 литров топлива и только в железной таре.
13: Есть и белорусы, которым, наоборот, не разрешили провести топливо из России, рассказывает юрист Игорь Савушкин.
8: На минувших выходных на контрольно-пропускном пункте Каськова-Клюкина нашим гражданам впервые не разрешили ввести бензин из России в Беларусь. Российские пограничники объяснили запрет тем, что у них теперь действует запрет на вывоз топлива за границу, поэтому в дополнительной канистре должно быть не более 10 литров топлива. Одновременно вывоз бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию не ограничен, что уже привело к дефициту в приграничных районах.
13: По словам экспертов, проблемы с топливом наиболее критичны на трассе Санкт-Петербург-Полоцк. На территории России заправиться можно только до городка Луга. Далее в Псковской области топлива нет нигде. В Невеле ни бензина, ни дизеля нет уже 5 дней. В направлении Москвы ситуация становится не лучше. Тем временем с начала года поставки белорусского бензина в Россию уже составили около 422 тысяч тонн. Это чревато дефицитом на внутреннем рынке и, как следствие, повышением цен на товары и услуги, предупреждают аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Союзному государству нужнее. Россия рекордно увеличила импорт бензина из Беларуси. В Минске будет дефицит? В июне поставки белорусского бензина в Россию выросли до исторического максимума. По данным Центра ценовых индексов, с 1 по 25 июня Россия закупила у Беларуси 141 тысячу тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Для сравнения, в июне прошлого года импорт составил всего 1000 тонн. При этом летнее потребление бензина в России не менее 110 тысяч тонн в сутки. Так что весь июньский объем из Беларуси покрывает чуть больше 1 дня потребностей рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Армштейн.
9: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: Беларусь может еще больше увеличить поставки бензина в Россию. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка. Только за последнюю неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
10: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
0: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, считают эксперты. В свою очередь, глава концерна «Белнефтехим» Илья Икон заявил, что стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров, и ее стараются коррелировать.
11: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
0: Россияне интересуются в соцсетях у белорусских автомобилистов, как дела с бензином в Беларуси. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
12: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
14: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
15: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
13: Рука Кремля над Минском. Пакистан через Беларусь строит новую оборонную кооперацию с Россией. Это сенсационное расследование журналистов из Индии.
16: Начальник вооруженно-воздушных сил Пакистана во время визита в Минск провел переговоры с руководством белорусской армии и Совета безопасности. Речь идет не просто о закупках оружия, а о создании новой схемы военно-технического сотрудничества. Беларусь рассматривается Исламабадом не только как поставщик вооружений, но и как партнер по передаче технологий и совместному производству. Дорожная карта сотрудничества на 2025-2027 годы предусматривает развитие совместного производства, а не только поставки техники.
13: По мнению индийских журналистов, ключевая роль Беларуси заключается не только в собственном военно-промышленном комплексе, но и в тесной интеграции с Россией.
16: Беларусь является одним из самых эффективных маршрутов обхода санкций. Технологии, которые невозможно напрямую поставлять в Россию, зачастую проходят через Минск. Теперь этот коридор может открыться и для Пакистана, что позволит получать российские и китайские оборонные технологии способами, которые значительно сложнее отслеживать и блокировать.
13: Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Минск все активнее превращается в посредника между Москвой и странами, которые ищут доступ к российским военным разработкам.
2: Беларусь давно перестала быть самостоятельным игроком в вопросах военно-технического сотрудничества. Сегодня Минск все чаще используется Россией как удобная площадка для переговоров, передачи технологий и выстраивания новых логистических цепочек. Это позволяет Москве расширять свое влияние, не вступая в прямые соглашения.
13: По словам эксперта, говорить о полноценном военном союзе Беларуси, России и Пакистана пока рано. Однако сам факт появления такой кооперации показывает, что Минск все активнее становится частью глобальных оборонных проектов Москвы. А для белорусов это означает новые риски. Страну могут еще глубже втянуть в чужие военные схемы и снова сделать площадкой для обхода санкций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на Радио Сигнал.
13: Не жизнь, а выживание. Беларус спросил у земляков, сколько денег у них сейчас уходит в месяц просто на жизнь. В

0: 800 – еда, 200 – коммуналка, интернет, телефон, электричество. 200 – спортзал, 200 – куда-нибудь один раз выйти погулять. И все.
1: Еда 1300-1500, коммуналка 150, бензин 500-600, аренда квартиры 1200, коты 300. Это просто база на двоих, остальные траты не считаем.
2: В комментариях часто вспоминали домашних животных. Для многих они тоже отдельная статья расходов, на которые люди экономить не готовы.
0: 3000 на двоих плюс котик. Это с черешней, но без кредитов. Работаем на еду. Себе и коту.
2: Многие отмечают, что может и хотели бы тратить больше, но семейный бюджет составляет мизер.
3: У нас 700 рублей в месяц на двоих. Особо не разгонишься. Не жизнь, а бытовое выживание.
2: Эксперты напоминают, что, согласно официальной статистике, больше половины белорусов живут на сумму около 1000 рублей, максимум 1500. При этом большая часть людей и вовсе находится за чертой бедности. Так называемый средний класс в Беларуси, по словам экономистов, уже давно перестал существовать. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, пишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Перспектива есть, но далеко. Лукашенко принял доклад о состоянии спорта у Лукашенко. Президент принял с докладом своего сына, главу Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
6: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее.
5: После того, как Россия начала свое СВО на Украине с использованием белорусской территории, спорт в стране попал под бан на международном уровне. Для многих белорусских спортсменов происходящее – это самая настоящая трагедия, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов.
7: Действительно, с тем отсутствием нормального спортивного мирового поля, безусловно, по спортсменам ударило очень сильно. Они зависимы от вот этих санкций, от закрытых снаружи или снутри, изнутри, но границ закрытых больше, чем музыканты, условно говоря, любые деятели искусства, художники, люди театра. Спортсмены очень сильно зависят от выступления на международном уровне. И поэтому они и бегут. Мы постоянно видим, как идет отток в Казахстан, идет отток в Израиль.
5: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации – один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов.
8: Спорт любой, кто занимался им хотя бы в детстве, знает, что спорт – это соперничество. Если соперничества нет, соответственно, постепенно происходит деградация. Никуда от этого деться невозможно. Это во-первых. Во-вторых, психологически очень тяжело для ребят. У них очень короткий спортивный век. У нас вообще век короток, а в спорте тем более короток.
5: Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, считают эксперты. Чтобы эта ситуация менялась, нужно, чтобы голос белорусских атлетов был громче, считает исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
9: Как эта ситуация изменялась, треба, как все ж таки голос белорусских атлетов был больше гучный, что тычется антивоенной позиции, что тычется, будем так сказать, продемократичной позиции. Натурально, тоді буде змінятися ставлення якби сусідів, і ставлення України, і ставлення європейських представників відносно до Білорусі ввогулі, до білоруських спортовців у приватності.
5: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев.
10: Самый близкий, самый доступный пример того, как страна была изолирована от мирового спорта, это режим апартеида в Южной Африке. Все спортсмены из Южной Африки на протяжении долгих лет были отстранены от всех соревнований, которые проводились под международными всеми организациями. Понятно, что это нанесло огромный ущерб.

0: работу в Южной Африке и думаю, что могут быть какие-то другие варианты. Естественно, когда все в собственном соку варятся, это никогда не приводит ни к чему хорошему.
1: Белорусские спортсмены используют все шансы, чтобы остаться в большом спорте и стать профессионалами. Поэтому тех, кто сменил гражданство ради карьеры, можно понять, отмечают эксперты. При этом в соцсетях некоторые пользователи считают это спортивным предательством. При этом некоторые санкции против белорусских спортсменов в последнее время смягчили. В частности, Международный союз конькобежцев снял часть ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. С сезона 2026-27 они смогут выступать под нейтральным флагом и без государственной символики. Эти условия касаются также тренеров и сопровождающий персонал. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: Жуткое лобовое столкновение под Логойском. Авария произошла вблизи деревни Логоза. Дорогу не поделили два автомобиля. Удар от лобового столкновения был такой силы, что водители оказались заблокированы в салонах. На место экстренно прибыли спасатели. Чтобы достать мужчин, работникам МЧС пришлось буквально разрезать искореженный металл с помощью специального гидравлического инструмента. Оба спасенных водителя выжили. С травмами различной степени тяжести их срочно госпитализировали. Обстоятельства аварии еще устанавливают. В Барановичах 16-летний подросток получил тяжелые ожоги на железной дороге. Он был доставлен в реанимацию с ожогами около 65% поверхности тела и множественными травмами. По предварительной информации, ночью он находился в запрещенной зоне железнодорожных путей и получил удар электрической дугой от контактной сети напряжением 27 тысяч вольт. После этого его отбросило в сторону. Железнодорожники напоминают, что находиться вблизи контактной сети, забираться на вагоны и опоры, а также приближаться к проводам железной дороги смертельно опасно. Минлесхоз обновил карту запретов и ограничений посещения лесов. Леса Гродненского региона полностью свободны для посещения. Почти такая же ситуация и в Брестской области. А вот в Гомельской области больше всего красных зон. Целых 12 районов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Что с Лукашенко? В сеть попали кадры, как президент с трудом спускается по лестнице в Индонезии. Торжества ко Дню независимости он тоже пропустил. 2 июля Александр Лукашенко встречался с президентом Индонезии Прабово Субианто. В официальном видео пресс-службы президента Беларуси момент спуска с трапа не показали, но его сняли местные журналисты, рассказывает политолог Олег Данилов.
4: На кадрах видно, как 74-летний Субианто спокойно идет по лестнице, а Лукашенко, который моложе на 3 года, спускается медленно, держится за поручень и заметно прихрамывает.
3: Уже на следующий день внимание привлекло отсутствие Александра Лукашенко на главной церемонии Дня независимости у Кургана Славы. Вместо личного выступления пресс-служба президента опубликовала письменное поздравление. А торжественную речь вместо Александра Лукашенко прочитал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
5: Разрешите выполнить поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который сегодня решает задачи стратегического характера во имя процветания нашей страны. Поздравить всех присутствующих и весь белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь.
3: Белорусы предположили, что Лукашенко мог просто не успеть вернуться из зарубежной поездки. Но по данным сервиса FlightRadar, президентский самолет приземлился в Минске в ночь со 2 на 3 июля. То есть к началу торжеств он уже был в стране. Официально причины отсутствия никто не объяснил. Но здоровье Лукашенко уже не первый год становится темой для обсуждений в соцсетях, напоминает политолог Олег Данилов.
4: Еще в 2014 году пресс-служба президента сообщала об операции на коленном суставе. Последние годы журналисты не раз замечали, что ему тяжело даются трапы самолетов. В 2023 году, после мероприятий в Москве, он на несколько дней исчез из публичного пространства, а затем появился с перевязанной рукой.
3: Политический аналитик Александр Фридман объясняет, почему власти обычно не говорят о здоровье Лукашенко открыто.
6: Лукашенко пришел к власти молодым человеком в 39 лет. Он свой образ молодого, спортивного, динамичного лидера нации продвигает с 1994 года. С возрастом это становится все сложнее. Возраст и болезни дают о себе знать. И если в Беларуси пресс-служба может не показывать неудачные кадры, то во время зарубежных поездок видео так или иначе попадают в сеть.
3: Эксперты предполагают, что неспроста в последней поездке в Китай рядом с Лукашенко снова был младший сын Николай. Президент даже на встречу с Си Цзиньпинем взял его с собой. Скорее всего, готовит преемника, предполагают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
8: Давай. Звучит интригующе.
7: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
8: Но обычное время, типа, все едут на работу?
7: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
8: Ого, прям километровые.
7: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
8: 3 часа на заправке. Жесть.
7: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
8: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
7: Прямо сейчас, каждое утро.
8: Просто, ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
7: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
8: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
7: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители. Это перекупщики.
8: А, челноки, понятно.
7: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
8: Так, это 80.
7: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
8: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
7: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
8: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
7: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
8: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
7: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
8: Ничего себе.
7: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
8: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
7: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
8: Ну да, с канистрами не пускают.
7: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
8: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
7: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило – не больше 20 литров в канистру сверхбака.
8: И как, работает?
7: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у касс. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
8: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
7: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
8: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
7: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
9: 50%? Половина всей переработки?
7: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
9: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
7: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
9: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
7: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
9: В смысле?
7: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
9: Ну да, запчасти фиг достанешь.
7: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды, рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
9: А, то есть они просто боятся.
7: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
9: Ничего себе, типа мы не виноваты, это форс-мажор?
7: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
9: То есть они работают в убыток, получается?
7: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
9: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
7: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
9: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
7: Это прямодонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
9: И чем это грозит машине?
7: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
9: А взрыв уже толкает его вниз.
7: Именно. Возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
9: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
7: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
9: И сколько это в цифрах?
7: 141 тысяча тонн.
9: 141 тысяча звучит масштабно. Но с чем сравнить?
7: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
9: Подожди, в 141 раз?
7: Да, тогда экспортировали всего 1000 тонн.
9: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
7: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
9: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
7: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
9: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
7: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
9: В смысле? Не рыночные?
7: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
9: А, то есть продают за копейки.
7: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
9: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
7: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
8: А Азия — это же премиальный рынок, да?
7: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
8: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям.
7: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
8: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
7: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
8: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
7: Психологически – да. Но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
8: Ну, все равно звучит не очень страшно.
7: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
8: Ну да, за год набежит прилично.
7: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
8: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
7: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
8: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
7: А официальная позиция – это глухое молчание.
8: Вообще ничего не говорят.
7: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
8: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
7: В каком смысле?
8: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
7: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
8: Это как?
7: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
8: А, то есть молчание пугает больше?
7: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
8: Логично.
7: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли: ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
8: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
7: Базовый сценарий: цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
8: А пессимистичный?
7: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
8: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
7: Что?
8: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
7: Да, почти в ноль.
8: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
7: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
8: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
7: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
11: Бомба
3: замедленного действия. В Беларуси окончательно просел экспорт. Почему белорусские товары никому не нужны?
10: За первые 5 месяцев этого года Беларусь наторговала в минус больше, чем на 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Импорт продолжает расти быстрее экспорта, а торговый дефицит с начала года увеличился более чем в 10 раз.
3: Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Простыми словами, Беларусь покупает за рубежом значительно больше товаров, чем способна продать сама, объясняет экономист Юлия Легарева.
11: Такая тенденция постепенно увеличивает зависимость экономики от внешних поставок и создает дополнительное давление на валютный рынок. Причина – санкции, но не только. За последние годы Беларусь потеряла часть привычных рынков сбыта, а на российском рынке белорусским товарам становится все сложнее конкурировать. Российские компании все чаще выбирают китайскую продукцию. В результате Минск постепенно теряет даже тот рынок, который долгое время считался для него основным.
3: Проблему ранее признавал и Александр Лукашенко. Падение продаж отечественных товаров на российском рынке он назвал катастрофой и поручил экстренно искать альтернативные рынки сбыта.
12: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
3: Это заявление прозвучало еще в марте, а ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом импорт продолжает расти. Беларусь закупает оборудование, комплектующие, сырье и готовые товары, без которых уже не может обойтись собственная промышленность, рассказывает экономист Юлия Легарева.
11: Это называется торговый дефицит. Опасная штука, так как если страна постоянно покупает больше, чем продает, рано или поздно за этот разрыв приходится платить. Обычно это заканчивается ростом цен, увеличением нагрузки на бюджет и новыми проблемами для предприятий, которые и без того работают в непростых условиях.
3: По словам аналитиков, если нынешняя тенденция сохранится, 2026 год может стать для белорусской внешней торговли настоящим испытанием и даже побьет прошлогодний антирекорд. Напомним, что в 2025-м дефицит торговли страны составил 7 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
13: Белорусы не оценили. В аэропорту Внуково обновили указатели и теперь встречают граждан Белоруссии, а не Беларуси. В московском аэропорту Внуково Беларусь снова назвали Белоруссией. Вопрос о том, как правильно по-русски называть страну Беларусь или Белоруссия, возник практически сразу после объявления государственной независимости в 1991 году. Белоруссией традиционно называли Белорусскую Советскую Социалистическую Республику в составе Советского Союза, говорит языковед Наталья Таганович.
14: В законе Республики Беларусь от 19 сентября 1991 года Верховный Совет постановил называть Белорусскую Советскую Социалистическую Республику Республикой Беларусь, а в сокращенных и составных названиях использовать слово «Беларусь». Предполагалось, что новые названия будут транслитерироваться на другие языки в соответствии с белорусским звучанием.
13: Но в России считают иначе. На том, чтобы страну по-русски правильно называть Белоруссией, настаивает Институт русского языка Российской академии наук. Там утверждают, что официальное название страны – Республика Беларусь, а неофициальное – Белоруссия. Кроме того, существует и распоряжение администрации российского президента от 17 августа 1995 года, в котором говорится, что в официальных документах страна должна называться Республикой Беларусь в полной форме, а в сокращенной – Беларусь. Белоруссией. По мнению языковеда Олега Трусова, если бы в Белоруссии не было двух государственных языков, страну можно было бы в России назвать Белоруссией.
15: Поскольку русский язык у нас имеет статус государственного, то он и обязан работать по белорусским законам. Потому что название страны должно передаваться так, как называется сама страна.
13: Филологи обращают внимание на то, что название страны закреплено в официальных документах. Это Беларусь. Существует и заключение топонимической комиссии ООН на этот счет. При этом эксперты признают, что слово «Белоруссия» имеет свои традиции, например, в названии газет. При этом в Википедии статья «Белоруссия» была переименована в «Беларусь» по решению рабочей группы, которая работала над этим вопросом более 2 лет. В 2012 году другая рабочая группа пришла к выводу, что оба названия используются примерно в равных соотношениях. А поскольку языковая норма консервативна и стремится к более традиционным вариантам, то за статьей о белорусском государстве было закреплено название «Белоруссия». Но в прошлом году все изменилось, и для Белоруссии больше не осталось аргументов, говорит языковед Наталья Таганович.
14: Текущий анализ показал, что название «Беларусь» в русском языке стало явно преобладать в использовании во всех сферах, за исключением российских государственных СМИ, где сохраняется форма «Беларуси».
13: Что касается указателей в московском аэропорту Внуково, где Беларусь снова назвали Белоруссией, то многие белорусы недоумевают. Если государство официально называется Республика Беларусь, почему в одном из крупнейших аэропортов России до сих пор используют другое название? Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Армия – наше все. Лукашенко назвал преданную армию условием суверенитета Белоруссии. В этот же день Мишустин передал привет от Путина.
16: Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
3: С таких слов Александр Лукашенко начал торжественную церемонию чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент в который раз подчеркнул, что белорусы – мирные люди.
16: Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности.
3: Лукашенко заверил генералов, что участвовать в спецоперации на Украине они не будут.
16: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал...
3: Тем временем премьер-министры Беларуси и России встретились в Екатеринбурге. Несмотря на недавние переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, Михаил Мишустин вновь передал белорусскому лидеру личный привет от президента России, рассказывает политолог Николай Третьяк.
17: После этой странной и загадочной встречи вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же – западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
3: По словам эксперта, российская армия продолжает нести большие потери на фронте. Поэтому Минобороны России заинтересована в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии. По мнению некоторых экспертов, командование российской армии и сейчас рассматривает возможность повторить этот сценарий. Социологические исследования показывают, что белорусы против и этого и не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Денег нет на хлеб, не то что на машины. Продажи новых автомобилей в июне впервые снизились до минимальных показателей за год. В июне в Беларуси продали около 7500 новых легковых автомобилей. Это почти на 10% меньше, чем в мае. Такие данные опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация. Помесячное снижение продаж в этом году наблюдается впервые. Как заявили в ассоциации, июньская коррекция оказалась достаточно широкой. Из 10 брендов лидеров рынка 8 завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю. В ассоциации также отметили, что несмотря на снижение продаж в июне, показатель месяца является вторым в этом году. А за полгода юрлица продали чуть более 35,5 тысяч автомобилей. Самыми продаваемыми моделями июня стали BLG и Geely. Сильнее всего в июне снизились продажи электромобилей. В прошлом месяце были реализованы менее 2,5 тысяч машин, что на 31% меньше майского показателя, отметили в ассоциации.
18: На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами. В июне граждане ввезли около 2000 новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае. Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.
1: Продажи новых машин падают, потому что людям не хватает денег, полагают эксперты. По официальным данным, за чертой бедности в Беларуси живет 3,5% населения. Самый высокий уровень малообеспеченности в Гомельской области – более 5%, а ниже всего в Минске – чуть более 1%. Если смотреть в разрезе по городам и сельской местности, то в первом случае в среднем уровень малообеспеченности составляет 2,8%, а во втором – 5,7%. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
19: 1000 рублей нету.
20: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
21: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
22: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
23: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
24: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
25: Концы с концами еле сходятся.
26: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
27: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
28: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
1: Если судить по официальным данным Белстата, то количество малообеспеченных белорусов сокращается. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. Большинство белорусов сейчас не до машин, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
3: Без холодильника не сдавать. В Беларуси официально заработали изменения на рынке недвижимости. Какими теперь должны быть квартиры под аренду?
0: В новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще бытовая техника – холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 39 и 25 базовых величин соответственно. На 11 мая это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.
3: Соответствующие изменения на рынке недвижимости с 1 июля фиксирует постановление Министерства архитектуры и строительства. Среди прочего, чиновники обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах, типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа. Рассказывает юрист Олег Князев.
0: К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. Можно ложить только паркетную доску или ламинат. В холлах, коридорах, прихожих, кладовых – керамическую плитку и ламинат. В кухнях, ваннах, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах – керамическую плитку. При этом стены в ваннах и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой. Сейчас, возможно, частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска. А в городском жилье, в кухнях, ваннах, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки.
3: В Минстрой архитектуры уточнили, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники. Но на практике к новым правилам есть много вопросов, говорят белорусы. Главный – кто будет оплачивать такой ремонт и комплектацию квартир. Эти расходы либо заложат в стоимость строительства, либо позже переложат на арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Сергей Антонов.
4: Холодильник, стиральная машина, микроволновка, мебель, более дорогая отделка – все это увеличивает себестоимость квартиры. А если себестоимость растет, то рано или поздно это отражается либо на размере арендной платы, либо на бюджете, либо на очередях на такое жилье.
3: Еще один вопрос – как чиновники будут проверять соответствие новым требованиям?
4: У нас любят прописывать требования, но не всегда объясняют механизм. Кто будет ходить по квартирам и проверять холодильник? Кто будет смотреть, белорусская или стиральная машина? Что будет, если техника уже не работает или арендатор сам ее заменил? Штраф, отказ в сдаче жилья, предписание на замену? Пока ответов на эти вопросы гораздо меньше, чем самих требований.
3: По словам экспертов, если все эти моменты не учесть уже сегодня, то в итоге белорусы получат не комфортные квартиры, а новые расходы, проверки, штрафы и споры с чиновниками. Но помните, если у вас есть жалобы на уровень жизни, зарплаты и социальные выплаты, качество отдыха, дорог, продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Попытка номер 100. После серии скандалов со сгоревшими на ходу автобусами МАЗ поставит в Питер сотню своих троллейбусов.
5: Минский автомобильный завод поставит 86 троллейбусов в Санкт-Петербург. Соответствующий контракт мы подписали с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Мы надеемся, этот шаг станет началом возвращения Беларуси к роли крупного поставщика автобусов для общественного транспорта российских городов.
3: Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил после своей рабочей поездки в Россию. Казалось бы, хорошая новость, но, как говорится, есть нюанс. Заказ на поставку 86 троллейбусов не поможет Минскому автомобильному заводу выйти из серьезного кризиса, предупреждает экономист Игорь Боровик.
6: Некогда такая успешная и перспективная компания ушла в крутое пике. МАЗ активно теряет позиции с 2024 года, хотя с первыми серьезными проблемами завод столкнулся 2 годами ранее. Продажи грузовиков в России практически единственном зарубежном заказчике в январе текущего года обвалились на 30%. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, на сегодня в республиканской базе вакансий насчитывается более 2000 предложений трудоустройства в Минске и подразделениях предприятия в других городах.
3: Падение продаж автобусов и троллейбусов МАЗ в России произошло на фоне череды бесконечных инцидентов, связанных с ними. Только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу 2 транспортных средства, которые как раз перевозили людей. И таких случаев десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
7: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
3: В Екатеринбурге вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
7: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
3: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Важный сигнал.
1: Пекин против многоженства. На фоне растущего погружения Беларуси в оборонку союзного государства Китай выбрал торговый маршрут в обход Минска. Китай наращивает инвестиции в развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает страну с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход России и Беларуси. Так Пекин стремится снизить зависимость от традиционных логистических путей, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий на Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. Как пишут китайские СМИ, протяженность маршрута составляет около 4750 километров.
8: По оценке источников турецкой дипломатии, доставка грузов по нему занимает от 15 до 18 дней, тогда как морские перевозки между Китаем и Европой обычно требуют от 45 до 60 дней.
1: Китайские государственные компании уже вложили сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры коридора. В частности, Пекин предоставил около 70 миллионов долларов грантовой помощи и оборудования стоимостью около 2 миллионов долларов для порта Баку. А китайские компании участвовали в строительстве нового морского порта в казахстанском Актау стоимостью 300 миллионов долларов, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Маршрут включает железные дороги, автомобильные магистрали и морские переправы через Каспий. Хотя сейчас его пропускная способность остается ограниченной, Китай располагает необходимыми финансовыми ресурсами и опытом для его дальнейшей модернизации.
1: По словам экспертов, боевые действия на Украине и западные санкции против России существенно повысили значение альтернативных транспортных путей между Китаем и Европой. Новый маршрут позволяет Пекину диверсифицировать логистику, сделать ее более устойчивой и снизить зависимость от геополитических рисков, отмечает политолог Антон Буткевич.
4: В развитии Транскаспийского коридора заинтересована и Турция. Еще в 2015 году Анкара и Пекин подписали меморандум о стыковке этой инициативы с китайским проектом «Один пояс, один путь». В начале июня на полную мощность заработал ключевой участок маршрута «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс».
1: Это не первый сигнал о стремлении Китая диверсифицировать логистику. Осенью прошлого года, после почти двухнедельного закрытия польско-белорусской границы, китайские перевозчики начали активнее искать альтернативные маршруты доставки грузов в Европу, в том числе через Каспийское море и Балтику. Тогда в КНР отмечали, что ситуация показала важность развития сразу нескольких транспортных коридоров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».